0: что значит искушать Бога. Однажды в пустыне ко Христу подошел сатана и стал предлагать ему различные виды искушений. От камней, превращенных в хлебы, до абсолютной власти на земле. Лукавому вообще свойственно все искушать и вводить в соблазны. Тогда Христос сослался на Писание, говоря: «Не искушай Господа Бога твоего». Что это за история в Библии, после которой было сделано такое наставление? Народ израильский выходил из Египта, и в пустыне была совершена остановка. Изнуренные от жажды люди стали требовать воды. Требование перерастало в бунт, где одним из лозунгов была фраза: «Есть ли Господь среди нас?» Бог не дал умереть людям от жажды, но место то стало памятным из-за ропота. Вот вы, чем вы измеряете присутствие Божие в вашей жизни? Стаканами, ведрами, кошельками, вилками, желудками? Это очень важно, ибо то, чем мы подсчитываем Бога в нашем доме, говорит об отношении к Нему. Бог вел народ израильский из Египта с великими чудесами, силами и потрясениями врагов. Столб облачный был с ними, и Моисей шел впереди, как Божий посланник. Но одна небольшая заминка на стоянке, и начался ропот. Пошло искушение Бога. В присутствии облачного столпа, ангела Господня, народ начал говорить: «А где он вообще, этот Бог?» Это печально, когда идущие за Богом не видят Его, смотрят не на ангела Его, а на мисочку свою, кружечку или холодильничек. Искушать Бога – это пытаться манипулировать, ставя Ему ультиматумы или высказываясь о Его компетентности. Мало хорошего из этого выйдет. И все же, если вы хотите чем-то измерить Его присутствие в вашей жизни, то измеряйте, ну, хотя бы пророками, видениями, откровениями и спасенными грешниками. Таков Христос. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Мы с вами даже ночью.
1: Слово наставления на радио Пилигрим.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 12 июля. Я хотел бы сказать вам, что вы можете исполнить все, что Бог призывает вас сделать. У вас может быть положение победителя, и мы находим это в послании к Филиппийцам 4:13, где апостол Павел написал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Павел говорит «могу». Это слово описывает внутреннее укрепление, которое дает нам преимущество в любой ситуации. Павел говорит следующее: «Могу, у меня есть сила, которая дает мне преимущество во всем». «Все» — греческое слово «панта». «Пан» — это «все». «Та» описывает мельчайшие, незначительные детали. И когда мы соединяем эти два слова вместе, получается, что «все» входит, без исключений. «Все» включено. Поэтому перевести можно так: «У меня есть сила. Я получил силу с небес, которая дает преимущество. Я могу все. Все включено. Все. Все, с чем я встречусь. Все, что Бог поручил, я могу, у меня получится. Это небесное поручение. Я могу». Вот оно, отношение победителя. И Бог желает, чтобы оно было у вас. И сегодня я хочу провозгласить, что вы можете все, что Бог призывает вас исполнить. Подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, призывал ли Павел имитировать его поведение. В русском синодальном переводе есть заявление апостола Павла, которое звучит следующим образом. «Подражайте мне, как я Христу». Я понимаю, что многие версии перевода этого текста звучат как «imitate me» английские, то есть как будто Павел призывает имитировать его, то есть производить с точностью, подделываясь под кого-либо. Так объясняет слово «имитация» большой толковый словарь. Но это никак нельзя воспринимать буквально. Есть другие переводы, более точно раскрывающие суть заявления апостола Павла. Например, он использует выражение «follow my example», то есть «следуя моему примеру», то есть «смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Это куда более точный призыв следовать и подражать не человеку, пусть даже и апостолу, но Божьему образу в человеке. Как он сам пишет несколькими стихами выше, «что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, то есть это не твое, а ты получил, что хвалишься, как будто не получил?» Предполагая, что все достойное похвалы, чем можно похвалиться, не является твоим, но полученным от Бога, а значит, всецело Божьим. В этом и кроется вся суть наших рассуждений. Как только я воодушевляюсь мужеством, верностью или подвигом человека, не умея признавать это Божьим в человеке, я становлюсь на опасную дорогу подражания своему герою. Это неизбежно приведет мой дух к поражению, потому что всякий раз, следуя за Богом, я питаюсь от Божьего Духа. А когда я следую за человеком, мой кумир питается энергией моей души. Мы уже говорили об этом в одной из передач. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высшую

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

овцы, а куда идти нам? Мне сомнение душу гложет, так невыносимо.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 12 июля. Не закрывайте свое сердце. Иисус прослезился. Евангелие от Иоанна, 11:35. Многие люди не способны переживать искренние эмоции, потому что перенесли множество страданий в прошлом и решили отключить свою эмоциональную восприимчивость. Это своеобразная защита от эмоциональных перегрузок. Они стараются избегать эмоций, которые могут принести им боль. Однако рано или поздно каждому человеку придется разобраться с эмоциональной болью, которая тянется из прошлого, чтобы дать место Божьим эмоциям. Если мы позволим своему сердцу снова чувствовать, оно смягчится. Для этого требуется терпение и готовность сотрудничать с Богом, который поможет нам снова запустить эмоции. Как бы плохо с вами ни поступили в прошлом и как бы больно вам ни было, не ожесточайте свое сердце, поскольку такая мера поможет вам избавиться от симптомов, но не устранит корни проблемы. Это не защитит вас от боли в будущем и помешает вам слышать Божий голос. Бесчувственное сердце – это не то, чего хочет Бог. Он сотворил нас с чувствами и эмоциями. Как мы читаем в сегодняшнем стихе, даже Иисус плакал. Когда вы поддаетесь чувствам, вы можете стать уязвимы для эмоциональной боли, но если внутри вас живет Иисус, который является нашим целителем, Он поможет вам справиться с этим. Если вам причинят боль, Он позаботится о ранах. Если вы отключили свои эмоции, поймите, что вы лишили себя тем самым способности слышать Божий голос. Не закрывайте свое сердце. Попросите Бога смягчить его, исцелить ваши душевные раны, чтобы вы могли слышать Его голос и наслаждаться близким общением с Ним. Божье слово на сегодня. Если вы строите стены, чтобы не впускать в свою жизнь окружающих, вы сами заточаете себя в тюрьму. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, с появлением смартфонов появилось и огромное разнообразие игрушек в телефоне. Вот вопрос, можно ли играть в игры на телефоне? Христианское ли это дело?
1: Да, это одна из проблем, которая приходит с развитием технологий, потому что технологии, принося нам удобства, они приносят достаточно большое количество сложностей вместе с этим. И, кстати, появление смартфонов – один из очень ярких таких примеров, когда жизнь радикально изменяется благодаря технологиям. Я не раз встречался с разными публикациями разных людей, психологи, социологи, духовные работники, богословы даже, пасторы, которые пишут о том, что люди после того, когда наступил век смартфонов, люди, они переживают существенное изменение своего климата психологического, духовного, социального. И для этого есть причины. Одна из основных причин, почему смартфоны приносят такую сложность, заключается в его доступности. Он постоянно рядом. И он не просто рядом, а он предлагает нам огромное количество возможностей. Человек может там не только в игры играть, он может, выходя в интернет, читать, смотреть, все что угодно. Он может при помощи телефона коммуницировать, и снимать, передавать что-то и так далее. То есть это огромнейший инструмент, который всегда рядом. И так как он всегда рядом, у нас всегда есть искушение им пользоваться. Игры – это особая проблема. Особая проблема связана вот с чем. Если мы говорим об играх, игры сами по себе, они могут быть греховными или не греховными в зависимости от их контента. То есть, что это за игра? Она несет в себе какую-то идею греховную, злую, может быть, двигающую человека к тому, что постепенно его стандарты моральные снижаются, или еще какие-то вещи. То есть, может быть, проблема в самом контенте. И здесь нужно быть очень осторожным. Но если речь идет о безобидных играх, которые развивают, которые любознательны, в которых человек может отдохнуть от чем-то, увлекшись там какими-то играми, то есть что-то с чем-то соединять или двигать, или еще там что-то достигать в этой игре, вот, то вот здесь возникает следующая проблема. Это проблема зависимости. Это проблема, когда она в телефоне, и она рядом. Если человек внутри не имеет барьеров, не имеет лимитов, а очень часто люди попадают в зависимость, потому что они думают, что они имеют, но постепенно приходит к тому, что эти игры захватывают все. Они захватывают их способность побыть самим собой, просто подумать. Они захватывают их способность говорить с близкими и родными людьми. То есть тогда, когда нужно иметь близкие отношения с людьми, когда нужно посмотреть в глаза, когда нужно поговорить о том, о чем, может быть, неудобно говорить. Человек очень легко находит отдушину в том, что он просто берет телефон и он начинает заниматься. Более того, почитать что-нибудь полезное. Может быть, посвятить время тому, чтобы сделать что-то полезное. И так как вот телефон он рядом, и эти игры, они обладают такой достаточно большой притягательностью, то здесь существует огромная опасность того, что человек тратит свое время напрасно, во-первых, и, во-вторых, он становится неспособным делать добро тогда, когда у него есть на это возможность, но эта возможность блокирована его привязанностью к чепухе, к пустоте, к суете. Два места Священного Писания, которые я вспоминаю в связи с этим. Апостол Павел в послании к Коринфянам, в первом послании, 10 главе, пишет: «Все мне позволительно, но не все полезно». То есть то, что не греховно, позволительно, но совсем не обязательно, что оно полезно. «Все мне позволительно, но не все назидает». То есть речь идет о том, что совсем не обязательно то, что позволительно, должно обязательно стать или должно быть приемлемым для нас. То есть если это не греховно, если это не порицается Писанием однозначно, то это еще и может попасть в категорию того, что оно мне не нужно. Почему? Потому что оно не назидает. Оно не приносит пользы моей душе. Оно не развивает меня духовно. Оно не позволяет мне строить правильные отношения с людьми. Оно не помогает мне в моем влиянии на этих людей, чтобы они могли становиться лучшими людьми, познавающими Христа, отображающими характер Христа в своей жизни. И второе место мы читаем в первой главе послания к Римлянам, где сказано о причинах, почему возникает подобное явление. Там сказано, ну как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, и дальше сказано, но осуетились в умствованиях своих. Речь идет о том, что если человек не имеет Господа Бога на высоком месте в своем сознании, то очень даже возможно, что он будет искать каких-то форм для того, чтобы найти удовлетворение своей души, которые очень часто сомнительны и иногда напрямую обладают разрушительным действием. Сохрани, Господь, нас от этого.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Христианские притчи. Наклонности. Однажды ученики пришли к старцу и спросили его: «Почему дурные наклонности легко владеют человеком, а добрые трудно и остаются непрочны в нем? Что будет, если здоровое семя оставить на солнце, а больное зарыть в землю?» — спросил старец. «Доброе семя, что оставлено без почвы, погибнет, а плохое семя прорастет, даст больной росток и худой плод», — ответили ученики. «Так поступают люди. Вместо того, чтобы втайне творить добрые дела и глубоко в душе растить добрые начатки, они выставляют их на показ и тем губят. А свои недостатки и грехи, чтобы их не увидели другие, люди прячут глубоко в душе, там они растут и губят человека в самом его сердце. Вы же будьте мудры». Ученики возблагодарили Авву за поучение и удалились в размышлениях.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Люди часто кого-нибудь представляют. Есть представители организаций, компаний, фирм и даже стран и правительств. Некоторые агенты представляют известных звезд или спортсменов. У Бога также есть представители. Обычно их так и называют – «человек Божий». Но ведь совершенно ясно, что Бог не нуждается в чьей-то рекламе. Что же тогда делают люди Божии? Это мы все нуждаемся в Боге, и это Он посылает к нам своих посланников. Иногда они приходят и стучат к нам в дверь с просьбой небольшого ужина. Иногда будто проходят мимо, но мы их обязательно заметим, и если позовем, то они откликнутся и скажут нам слова Божие. В трудные времена человек Божий сообщит всем причину этих самых времен и обязательно предскажет скорую Божию помощь. А если попросить его благословения или добрых слов благодати, то он в молитве свяжет нас с небом. Но не всем по душе люди Божии, так как они, видя беззаконие, не смогут молчать, а выступят с обличением хоть одного царя, хоть всего его народа. И потому те, кого называют Божьими людьми, будут стоять на границе мира греховного и Царства Небесного, показывая нам путь к истине. Бог сам избирает себе людей, наделяя их небесным даром. И это становится величайшим путем следования и служения Его Слову. Пророк не пророк без слов Господних, а человек Божий практически всегда его пророк. Как нам попасть в число тех, кого небо знает по именам и открывает им двери, многим недоступны? Как нам научиться всякому доброму делу и видеть в малом великое Божие? Избрание начинается с ответа на призыв. Божьи люди обязательно пройдут рядом и дадут нам знак. А дальше все зависит от нас. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Верить хочу, как Павел, петь, как Давид. Хочу хвалой, как сила, стены у тюрьмы разбить. И, проходя сквозь пламя, не опалит меня —

Я как Мария дар принесу. Я словно Даниил в пещере среди львов засну. Иерихона, стены рухнут навсегда.

0: как Иисус всем сердцем. Хочу любить, прощать, дарить надежду, жить и время не терять. Я всей душою превознесу и буду славить Твое имя, Бог, пока я живу.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 12 июля. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Матфея 9 глава, 1-2 стихи. Это прекрасная история о дружеских взаимоотношениях. Больной лежал в постели, ослабевший не только физически, но и в вере. Но у него были здоровые и сильные и полные веры друзья. Они своего друга отнесли к Иисусу Христу. И написано: Иисус видел веру их и исцелил больного. Блажен тот человек, у которого есть верующие друзья, которые в минуту боли и слабости могут привести его к Иисусу Христу. Возлюбленные, вспомните ваших близких, родных, друзей, которые, возможно, ослаблены, больны или отошли от веры. Вы в состоянии помочь им, не только привести их в церковь, но и молиться за них, полностью отдавать их в руки Божьи, веря, что Господь исцелит их. Иисус Христос тот же вчера и сегодня и вовеки. Наполняйтесь верой, потому что благодаря ей многие могут спастись. Благослови вас Господь. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Аллилуйя. Слава Господу. Господь, ты благ. Будь превознесен. Аминь.
1: Бог может изменить твою жизнь.
2: Радио Пилигрим.
3: Возлюбил нас больше своей жизни.

нам в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. «Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый, тех, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам Господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, 7 раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Глава 11. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал 2 из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отрадней будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Книга пророка Иоиля. Глава 1. Слово Господне, которое было к Иаилю, сыну Вафуила. «Слушайте это, старцы, и внимайте, все жители земли сей. Бывало ли такое в дни ваши или в дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети – следующему роду. Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте, все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный, зубы у него, зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою, и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил, сделались белыми ветви ее. Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности своей. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господни. Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле, засохла виноградная лоза, и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Припаяшьтесь вретищем и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря, войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу. О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он. Не пред вашими ли глазами отнимается пища от дома Бога вашего, веселье и радость? Истлели зерна под глыбами своими, опустели житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот! Уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити. Томятся и стада овец. К тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. Даже и животные на поле взывают к тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбища пустыни. Глава 2. Трубите трубою на Сионе, и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господен, ибо он близок. День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря, распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какового не бывало от века, и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него». Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники, скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогою и не сбивается с путей своих. Не давят друг друга, каждый идет своей стезею и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясается земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет». И Господь даст глаз свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могущественный исполнитель слова его, ибо велик день Господень, и весьма страшен, и кто выдержит его? Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему? Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание». Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят, «Пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над нами народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их?» И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь, и скажет народу своему, «Вот, я пошлю вам хлеб и вино, и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам, и пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде». И наполнится гумно хлебом, и переполнится подточилие виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирала саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть, и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки, и узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши». И дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Глава 3. И вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий и отдавали отрока за блудницу и продавали отроковицу за вино и пили». «И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские? Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши, потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капища ваши, и сынов Иуды, и сынов Иерусалима продавали сынам Еллинов, чтобы удалить их от пределов их. Вот, я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу. И предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их Савеям, народу отдаленному. Так Господь сказал. Провозгласите об этом между народами. Приготовьтесь к войне. Возбудите храбрых. Пусть выступят. Поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит, я силен. Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь туда, Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и предточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь Сиона и даст глаз свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я, Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него. И будет в тот день... Горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою. А из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Сетим. Египет сделается пустынею, и Эдом будет пустою степью за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов». Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе.

Аллилуйя. Только Ты, Господь. Только Ты. Только в Тебе успокаивается душа наша. Только в Тебе мир Божий.

0: Будь с нами, будь с ним. Это радио «Пилигрим».
1: Не принуждает Бог к добру, Он нам с тобой свободу дал. Жизнь можно превратить в игру, жизнь можно превратить в скандал.

со мной, но унывать причины нет. Мы возвращаемся домой. Сейчас, мой друг, сейчас и здесь. Свою судьбу благослови.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: Воздайте Господу славу!
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если жизнь — это сон, кто ответит, когда пробуждение? Если сном будет смерть, почему жизнь проходит в бреду? Исповедует мир философию грехопадения и начало ее в знаменитом Эдемском саду. Бесполезно кричать, возмущаться, мол, что же вы, люди? Бог на землю пришел, сколько можно в неверии спать?

Несмотря ни на что, совершается подвиг любви. Бог открыл нам глаза, и мы видим, что есть и что будет. –

ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился». Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

просыпаешься от сна, не понимаешь, что реально, а что нет. Ты поднимаешь руки, ждешь ответы на свои вопросы. Только выстрел.

вами, посвященные служителям, тех, кто ради Господа оставил земли и уютные дома, кто поверил слову Иисуса и любовь на деле доказал, в руки Божьи отдал свою душу, все оставил, ничего.

ему готов. Но от Творца все уклонились и ищут злато, серебро. В делах пустых осуетились. Нет тех, кто делал бы добро. С Сиона кто пошлет спасенье? Кто отряхнет с одежды пыль? Когда Господь вернет пленение, то возликует Израиль.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Ливия. Всего 12 тысяч лет назад, когда Сахара была цветущим раем, здесь уже была цивилизация. В Ливии можно увидеть наскальные рисунки и многоэтажные глиняные города, древнеримские постройки и красоту дикой пустыни. Но знакомство со страной начинается с ее кухни. На протяжении веков национальную ливийскую кухню совершенствовали все, кто здесь побывал. Итальянцы, египтяне, финикийцы, римляне, арабы, крестоносцы, турки, испанцы, французы и англичане. Как и в любой арабской стране, в ней действуют все законы арабского мира. Например, правила правой руки и отсутствие в меню свинины. Главный изыск ливийской кухни – это сочетание несочетаемого. Какому повару в голову придет приготовить соленые апельсины с чесноком или запеченных с фруктами и сахаром цыплят? А ливийцы находят вкус этих блюд превосходным. Ливийская кухня не такая острая, как в других арабских странах, зато невероятно пряная. Корица, тмин, базилик, кориандр, горчица, розмарин, чабрец, шафран, мята, эстрагон, лук, чеснок и многое другое попадают в блюда вместе или по отдельности. Самая известная ливийская приправа – харисса, которую едят просто с хлебом или в дополнение к другим блюдам. Она похожа на несоленую аджику. Ливийцы предпочитают кускус. Это традиционная каша из манной или пшеничной муки, ничего общего не имеющая с традиционной мангой. Готовится на пару в специальной кастрюле с ситом. Кускус как раз и готовится в сите, а в самой кастрюле томится острый соус. Подается кускус с птицей, мясом и овощами. А при большом застолье подается и в конце трапезы. Мишуи. Козленок или ягненок, целиком зажаренный на вертеле. Это главное блюдо арабского торжества. Им угощают только почетных гостей. Распространенными блюдами в североафриканских странах являются блюда из баранины, птицы, овощей. Размер ливийских порций очень большой, так как режим питания в арабских странах ориентирован на редкий, иногда двухразовый прием пищи. Плотный завтрак и обед, иногда ужин. А традиционная острота арабской кухни имеет серьезные биологические основы. Перец содержит вещество катепсин, которое регулирует терморегуляцию. А вот ливийская свадьба сравнима и с оперой, и с балетом. Пение, танцы, обряды – все это красочно и звонко, чтобы гости надолго запомнили это событие. Число гостей на свадьбе может быть огромным. Обычное дело, если приходит человек 150-200. В Ливии сохранились традиции колыма, который жених уплачивает родителям невесты. Местные называют его махар. Это не символический выкуп, а вполне внушительная сумма денег. Во время помолвки сторона жениха одаривает невесту и ее семью подарками, среди которых обязательно должно быть золото. В результате помолвки договорившиеся стороны подписывают специальный документ. С этого момента до самой свадьбы молодые не могут видеть друг друга. Но на каждый мусульманский праздник жених обязан присылать невесте подарки. Свадьба гуляется с большим размахом 7-8 дней. Причем каждый из дней сопровождают свои ритуалы и обряды. Интересен один обряд. Невесте особым образом повязывают на ногу красную шелковую нить. Подобным образом привязывают верблюда к своему хозяину. Этот ритуал символизирует то, что с этого момента невеста привязана к своему мужу, как верблюд к хозяину. Не забывают ливийцы и о своей душе, как самом дорогом подарке Создателя. Основная и самая многочисленная религия в Ливии – ислам суннитского направления. Поэтому так много обычаев и традиций, связанных именно с исламским мировоззрением. Священный Коран является высшим источником права в стране.
Наравне со светскими судьями муфтии назначают и шариатских судей. Вместе с законами в ходу так называемые фетвы, аналог прецедента в мусульманском праве. Другие религии в стране не распространены. С недавнего времени христианские проповеди приравниваются к нарушению законодательства и караются по всей строгости местного закона. Религиозный состав страны практически однороден, что позволяет назвать Ливию одной из немногих стран, в которой не распространено свободомыслие и отсутствует свобода выбора религии.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио «Пилигрим».
2: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя.

Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы попытаемся говорить о необходимости личной веры в следовании за Христом. Всякий раз, когда я свой личный опыт возвожу в стадию духовного закона, я рискую причинить непоправимый вред людям, которые меня окружают. Истина, освободившая меня, как ни странно, становится рабским ярмом для другого человека при всех моих стараниях передать ему эту истину во благо. Знаете почему? Потому что я не обладаю потенциалом открывать истину. Это исключительная прерогатива Духа Святого. Я могу истину, мою истину, Божью истину навязать, я могу обязать человека соблюдать то, что мне помогло. Но даже если мой ближний, вдохновленный моими победами в истине, попытается последовать мне, его, увы, ждет большое разочарование в конце. Такое же точно, как постигло египтян, которые без личной веры покусились следовать за людьми веры через море, и в результате все потонули. Это написано в послании к евреям в 11 главе, 29 стихом. Обидно до слез. Как только я воодушевляюсь мужеством, верностью или подвигом человека, не умея признать это Божьим в человеке, я становлюсь на опасную тропу, я подражаю уже человеку. Это неизбежно приведет мой дух к поражению, потому что всякий раз, следуя за Богом, я питаюсь от Божьего Духа, даже если вижу этот пример в человеке. А когда я следую за человеком, мой кумир, то есть сам человек, мой кумир питается энергией моей души. Мы еще поговорим об этом более детально в последующих передачах. Пусть эти короткие

бодрствуй духом и крепись, открывай, что есть на сердце пред Отцом своим небесным.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 12 июля. Я хотел бы сказать вам, что вы можете исполнить все, что Бог призывает вас сделать. У вас может быть положение победителя, и мы находим это в послании к Филиппийцам 4:13, где апостол Павел написал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Павел говорит «могу». Это слово описывает внутреннее укрепление, которое дает нам преимущество в любой ситуации. Павел говорит следующее: «Могу, у меня есть сила, которая дает мне преимущество во всем». «Все» — греческое слово «панта». «Пан» — это «все». «Та» описывает мельчайшие, незначительные детали. И когда мы соединяем эти два слова вместе, получается, что «все» входит, без исключений. «Все» включено. Поэтому перевести можно так: «У меня есть сила, я получил силу с небес, которая дает преимущество. Я могу все, все включено. Все, все, с чем я встречусь. Все, что Бог поручил, я могу, у меня получится. Это небесное поручение. Я могу». Вот оно, отношение победителя. И Бог желает, чтобы оно было у вас. И сегодня я хочу провозгласить, что вы можете все, что Бог призывает вас исполнить. Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 12 июля. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Матфея 9 глава, 1-2 стихи. Это прекрасная история о дружеских взаимоотношениях. Больной лежал в постели, ослабевший не только физически, но и в вере. Но у него были здоровые и сильные и полные веры друзья. Они своего друга отнесли к Иисусу Христу. И написано: Иисус видел веру их и исцелил больного. Блажен тот человек, у которого есть верующие друзья, которые в минуту боли и слабости могут привести его к Иисусу Христу. Возлюбленные, вспомните ваших близких, родных, друзей, которые, возможно, ослаблены, больны или отошли от веры. Вы в состоянии помочь им, не только привести их в церковь, но и молиться за них, полностью отдавать их в руки Божьи, веря, что Господь исцелит их. Иисус Христос тот же вчера и сегодня и вовеки. Наполняйтесь верой, потому что благодаря ей многие могут спастись. Благослови вас Господь. Амен.
2: Радио Пилигрим.
3: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет Радио Пилигрим.

И омега, ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 12 июля. Не закрывайте свое сердце. Иисус прослезился. Евангелие от Иоанна, 11:35. Многие люди не способны переживать искренние эмоции, потому что перенесли множество страданий в прошлом и решили отключить свою эмоциональную восприимчивость. Это своеобразная защита от эмоциональных перегрузок. Они стараются избегать эмоций, которые могут принести им боль. Однако рано или поздно каждому человеку придется разобраться с эмоциональной болью, которая тянется из прошлого, чтобы дать место Божьим эмоциям. Если мы позволим своему сердцу снова чувствовать, оно смягчится. Для этого требуется терпение и готовность сотрудничать с Богом, который поможет нам снова запустить эмоции. Как бы плохо с вами ни поступили в прошлом и как бы больно вам ни было, не ожесточайте свое сердце, поскольку такая мера поможет вам избавиться от симптомов, но не устранит корни проблемы. Это не защитит вас от боли в будущем и помешает вам слышать Божий голос. Бесчувственное сердце – это не то, чего хочет Бог. Он сотворил нас с чувствами и эмоциями. Как мы читаем в сегодняшнем стихе, даже Иисус плакал. Когда вы поддаетесь чувствам, вы можете стать уязвимы для эмоциональной боли, но если внутри вас живет Иисус, который является нашим целителем, Он поможет вам справиться с этим. Если вам причинят боль, Он позаботится о ранах. Если вы отключили свои эмоции, поймите, что вы лишили себя тем самым способности слышать Божий голос. Не закрывайте свое сердце. Попросите Бога смягчить его, исцелить ваши душевные раны, чтобы вы могли слышать Его голос и наслаждаться близким общением с Ним. Божье слово на сегодня. И если вы строите стены, чтобы не впускать в свою жизнь окружающих, вы сами заточаете себя в тюрьму. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, как понять, что Бог говорит с тобой?
1: Очень важный вопрос, потому что от того, слышим ли мы голос Божий и воспринимаем ли мы его откровение, напрямую зависит наше спасение.

0: объективно записанное откровение или записанное повествование. То есть Бог облёк в человеческие слова, выразил человеческим языком свои мысли, которые нам, людям, нужно знать. О Божьем Слове сказано следующее. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 16-17 стих, говорят о том, что Слово Божие богодухновенно и полезно, прежде всего для научения, далее для обличения, для исправления и для наставления в праведности. И дальше сказано, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. То есть Божие Слово имеет в себе все необходимое для того, чтобы привести нас в состояние совершенства, то есть полноценной жизни. Таким образом, когда мы хотим быть уверенными, что Бог с нами говорит, мы должны прийти к Божьему Слову и прочитать Его Слово, и понять его в контексте, и увидеть его смысл, понять его значение. И потом мы увидим, как его практически можно применять в нашей жизни сегодня. Конечно, нам нужно молиться о том, чтобы Господь Духом Святым просвещал нас разум, наш разум, и делал нас способными воспринимать это Слово. Это уже с нашей стороны, со стороны восприятия. Правда, иногда люди применяют фразу «Бог говорит» применительно или по отношению к каким-то возникающим чувствам, каким-то мыслям возникающим или каким-то даже интуитивным наклонностям. И люди часто пытаются это возвысить до уровня того, что это было Божье побуждение, и они используют эту фразу «Бог мне сказал», «Бог мне говорит». В данном случае это применение этих слов неточно и очень часто неправомочно, неправильно. Почему? Потому что, когда речь идет о каких-то необъективных явлениях, будь то побуждение, будь то мысль, будь то чувства какие-то, будь то страстные желания, которые у человека возникают, так вот все эти вещи, они могут возникнуть из самых разных источников. Например, у человека могут возникать чувства благодаря каким-то сложившимся факторам, которые сформировали его чувства. Или же благодаря какому-то страшному сну кошмарному, который приснился у него. Или же какие-то другие факторы. И мы можем знать точно, что эти факторы могут исходить из самого сердца человека, а сердце человека испорченное. Оно может происходить из давления людей окружающих. Они могут быть исходить из дьявола, от дьявола. То есть дьявол может человека побуждать тем или иным чувством. Конечно, чувства могут быть и от Бога, то есть Бог может направлять чувства. Так вот, единственная возможность проверить все это есть только в том, чтобы сравнить это со Священным Писанием. То есть если мы проверяем чем-либо другим, кроме Священного Писания, мы никогда не сможем понять, что это от Бога или не от Бога. Священное Писание – единственный стандарт, который может гарантированно приблизить нас к этой точке, что мы можем быть уверены – это от Господа. Если Священное Писание это не подтверждает, у нас нет гарантий, что это произошло от Господа, и поэтому нам нужно быть особенно-особенно осторожными в таких ситуациях.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

отчего бьется сердце и тепло на душе. От возвышенных тем, если там никого, мыслям некуда деться, ибо кто мы тогда? И простите, зачем? Если там никого, ждать и верить не надо. И любовь не любовь, и молитва смешна. Если там никого, все бессмысленно, правда? Да и правда сама.

то и здесь точно так же. Ибо кто мы тогда? И простите, зачем? Если там никого, то и здесь точно так же. Ибо кто мы тогда? И простите, зачем?

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Второе пришествие. В прошлом веке миссионер и путешественник Дэвид Ливингстон совершал второе путешествие через всю Африку. С ним следовали 300 чернокожих помощников. Средства у Ливингстона кончались. Он отдал последние вещи вождю из племени Замбии, упросив его заботиться и кормить до его возвращения из Англии сопровождающих его людей. Вождь согласился. Своим помощникам миссионер пообещал, уладив свои дела в Англии, вернуться в Африку и на пароходе доставить их на родину. Как только Ливингстон оставил континент, начались насмешки местных жителей над людьми, сопровождавшими миссионера. «Когда и где вы видели, чтобы белый человек заботился о черных? И не думайте, что он когда-нибудь вернется!» Но 300 чернокожих из племени Макалола ждали. Год, второй. Над ними смеялись, но они отвечали: «Вы не знаете нашего отца!» Так они называли Дэвида Ливингстона. «Он не обманет, он обязательно вернется! И вернет нас на родину!» С верой и твердостью они продолжали ждать, хотя некоторые умирали от болезней. Наконец, на третий год, однажды послышался шум со стороны океана. Люди побежали к берегу и увидели приближающийся огромный пароход. В воздухе раздались громкие и дружные крики: «Наш отец! Наш отец!» Помощники Ливингстона бросились в волны океана и поплыли к пароходу. Забравшись через борт на палубу, они бросились к миссионеру со словами: «Мы знали, что ты вернешься!» Если человек умеет быть верным лишь потому, что научен Христом, то разве не сохранит свое обещание и сам Христос? Он непременно придет, как только совершит то, что написано в Евангелии от Иоанна, и его пошлет Отец. Он придет за теми, которые сегодня ждут его и свидетельствуют миру. Он непременно придет.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 129. К Тебе я, Господи, предвечный, воззвал из глубины сердечной. Услышь, услышь мое моленье, начни словам моим внимать. О, если б стал ты замечать людей, живущих при грешении, никто не смог бы устоять. Но велико твое прощение для тех, кто чистою душой благоговеет пред тобой. Блажен, кто твердо уповает и двери сердца отворяет, чтоб слово Божие принять. Как стража раннюю зарницу или юноша свою девицу, тебя я буду ожидать. И пламенно в душе молиться, да и зальется благодать, и принесет всем избавление и для Израиля спасение.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Тихим, скучным вечером, если слушать нечего, слушайте «Радио Пилигрим».

0: Читаем вместе.
1: Демас Шакирьян. Самые счастливые люди на Земле.

Иногда во время рассказа Джима маленький человек подпрыгивал со своего стула. «Это я!» – выкрикивал он. «Это я!» Он прыгал и танцевал по проходу до такой степени, что я начал бояться, что он опять станет хромым от переутомления. Да, я мог рассказать этого Александра Парк, хотя я не мог этого объяснить ни тогда, ни теперь. Не так, как с людьми с особым даром исцеления. Я не искал этого дара. Я не проводил дни и часы в посте и приготовлении, и сила не пребывала со мной постоянно, а лишь иногда на время, хотя многие нуждающиеся подходили ко мне аж до конца конференции. Самое лучшее, что я мог сказать людям в Окленде, что исцеление является нормальной функцией тела Христова, и что любой член тела может быть призван, чтобы совершать исцеление. Когда в этом появляется потребность, то ключом для этого, кажется, служит повиновение. Я посмотрел виновато на Розу, которая прикрылась одеялом в самолете, и припомнил одну ночь в Довне. Была полночь. Мы пошли в спальню. Время выключать свет. Но по непонятной причине Роза была весьма беспокойной. Она вставала, подходила к окну, приходила и опять садилась на край кровати. Для меня такое ее поведение было непонятным. Обычно я бываю ночной совой. Роза всегда быстро засыпала. «Что с тобой, дорогая?» «Вивиан Фуллер». Фуллеры жили в южной части штата Нью-Джерси. Херб Фуллер был президентом нашего отдела в Филадельфии. Я вспоминаю, что при нашем последнем посещении у его жены были проблемы с глазом. Но в это время ночи... «Роза, ты знаешь, который час в Нью-Джерси?» 3:00 утра». Роза вздохнула. «Я знаю», — сказала она. «Да», — согласилась она, — «лучше подождать до утра». Но я никогда не видел, чтобы Дух Божий так волновал человека. Роза не могла успокоиться. Она опять причесалась и легла в постель. Вернулась, чтобы проверить, выключена ли печь, и опять в постель. Поднялась опять проверить, закрыта ли дверь. «Ради тебя, дорогая», — наконец

Я сказал ей: «Иди и звони, прежде чем ты вытопчешь дыры в нашем половике». Роза подумала немного, а потом сказала мне: «Демос, слушай по другому телефону». Я ушел в переднюю комнату и поднял дополнительную трубку телефона. «Вивьен», — сказала Роза, — «повтори для Демоса то, что ты только что мне рассказала». Без малейших признаков сна или удручения Вивьен Фуллер рассказала мне, что диагностика ее глаза показала весьма усиленное развитие глаукомы и что это не поддается лечению. Зная, что она слепнет, она старалась смириться с положением и проводила много времени, учась ходить в комнате и не сталкиваться с предметами. Но, наконец, страх и разочарование овладело ею. В эту ночь она особенно мучилась неизвестностью. Она лежала без сна и думала, что оставлена даже Богом. «Боже», — наконец она взмолилась, — «если ты меня любишь, прояви это в том, чтобы кто-нибудь позвонил мне сейчас в это время ночи». Некоторое время было слышно только гудение проводов. «Вивьен», — ответила Роза, — «Бог не только повелел мне позвонить тебе, Он сказал мне нечто большее. Он сказал мне, что ты исцелишься. Совершенно». Надеюсь, что мой глоток не был слышен в телефоне в Нью-Джерси. Роза продолжала рассказывать Вивьен о всех чудных проявлениях Божьей силы, которые мы вместе все эти годы переживали в обществе. Позже мы втроем молились о полном исцелении Вивьен прямо сейчас. Мы закончили в 1:30 ночи в Довной и в 4:30 утра в Нью-Джерси. «Мне пока нечего вам сказать», — сказала она. «Но через час после нашего разговора по телефону что-то лопнуло внутри моей головы. Я не знаю, как другими словами это выразить. На следующий день я пошла к специалисту. Он сказал, что после моего последнего посещения ухудшения моего состояния не было». Через несколько недель Вивьен позвонила опять. Болезнь не только задержана, но и улучшилось зрение. Прошли месяцы, и мы встретились в отеле «Статлер Хилтон» в Нью-Йорке на районной конференции. Я поделился в переполненном зале рассказом Вивьен о том, что наилучшие врачи в Восточных Штатах установили ей диагноз – неизлечимая глаукома. А теперь Вивьен поднялась по ступеням к микрофону. Она рассказала о мучительном развитии болезни, как она каждый день напоминала себе, что, наверное, это будет последним днем, когда она видит лицо Херба. Затем она припомнила самые трудные переживания и депрессию, когда она лежала в кровати в 3 часа утра и молилась, чтобы кто-нибудь ей позвонил. Она рассказала о том, как Роза ей позвонила, о последующем посещении врача и его удовлетворении тем, что ее глаза стали поддаваться лечению. «Я благодарю Бога за каждый день за хорошее зрение». Господь продолжал применять повиновение Розы. Вивьен еще продолжала свою речь, как люди начали вставать и выходить вперед к платформе. 26 человек, страдающих глаукомой, вышли и стояли у платформы. В атмосфере, заряженной верой, все собрание молилось о них. Через 6 месяцев 7 из этих 26 посетили конференцию в Вашингтоне, Д.С. Мы все еще не знаем об остальных 12, но эти 7 были полностью исцелены.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

Знаешь, если представить нашу жизнь рассказом на меловой доске, на которой мы пишем все важные события. И вот я пишу строчки из детства, родители, времена беззаботности. Дальше строка про школу, подростковые трудности, первые победы и поражения. А потом начинаются строчки взрослой жизни. И там я пишу все свои ошибки, ошибки, ошибки. Пишу о том, что не могу исправить, но виню себя. Пишу про первое осознание, что теряю контроль, и все катится куда-то вниз. Но это не видят другие, я умею это прятать. А потом это уже видят другие, но мне как бы все равно. И я пишу, что не знаю, что делать, и где-то в этой точке полного отчаяния. Я бы хотел закричать, но даже на крик нет сил. И вот я слышу внутри себя легкий шепот. Так не обязательно жить. Я стучу в твои двери, открой. И я в ответ просто шепчу: Бог, как мне все исправить? Прошу, помоги. И Иисус будто бы берет мокрую тряпку и просто начинает все стирать строчка за строчкой, все то, что я писал на доске. И теперь он берет мел в свои руки, надламывая его вторую часть, отдает мне и говорит: теперь мы напишем с тобой твою новую жизнь, я и ты вместе.

Сердце мое жаждет, Господь, Тебя, жаждет Твоей любви, Иисус. Ожидаю прикосновений Твоих, Господь, ищу их как благо самого лучшего на земле, Иисус.

мой долг на войне не уснуть. Только вера подымет тут, только она не завянет. Лепестки алых роз на граненые латы, рыцарю меч оставлен на промокшие листья баллады. Несколько строк упадут.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех. Вы слушаете радио «Пилигрим». Доброе утро на радио «Пилигрим».
1: Доброе утро, друзья, всем на радио «Пилигрим». Приветствуем вас.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие.
1: Традиционно, или уже, как это сказать, по обыкновению, сегодня порассуждаем на разные духовные темы, и у нас сегодня тема о семейных традициях. Давно мы не брали вообще ничего семейного, все богословское да богословское, но теперь поговорим о семейном.
2: Поговорим с Виталием Борисовичем, напоминаю, в студии Юрий, Елена Кривонос и Виталий Супов. Пятеро сыновей. Знаю, в вашей семье есть много добрых христианских традиций.
3: Вот, я хотел как раз уточнить, что не просто традиции семейные, а христианские семейные традиции.
1: Ну, безусловно, безусловно.
3: Или любая традиция становится христианской, если она в христианской семье.
2: А вот, кстати, да, какая традиция считается христианской? Та, которая... Я, знаете, однажды слышала такую формулировку, что христианский театр – это театр, в котором играют христиане. Ну вот я не могу с этим прям вот так настолько согласиться, потому что христианский театр должен говорить о Христе. Равно как и традиции в семье могут быть просто традиции, просто семейные традиции, но христианские традиции все-таки как-то должны о Христе говорить.
1: Ну, это как христианский футбол, например. Такое ощущение, смотришь и думаешь, наверное, весь футбол христианский, ну или какой-то мусульманский, все молятся.
2: Все молятся, такое религиозное.
3: Да. Ну, знаешь, да. Христианские, он же тогда, они бы не искали своего, они бы друг другу уступали.
1: Ну, прям так, да, мыли ноги после матча.
3: Да.
1: Хотя бы.
2: Не, ну, есть у них, они там по-дружески в конце друг друга приветствуют, там, ободряют.
3: И то не всегда.
2: Не всегда, да. Но по этим признакам мы видим, вот настоящий христианин.
3: Я думаю, христианское вообще, все слово христианское, это то, что вокруг Христа. Или выходит из Христа, вокруг Христа совершается. Поэтому и традиции точно так же. Что они достигают, вокруг чего? Ведь традиции всегда вокруг чего-то. Традиции, вышедшие из поколений, то есть вокруг дедов, там, прадедов кого-то, то есть пошло. Вот вокруг чего они созидаются? Если христианские традиции, то они должны все-таки вокруг Христа быть. Или вообще все христианство. Поэтому вот мне кажется, что вот в этом отличие, потому что традиция есть, любая. Вот у нас дома традиция, она не христианская, она есть пельмени по воскресеньям. Но это не христианская семья, это семейная традиция, которая у нас уже больше 25 лет. Это традиция, каждое воскресенье пельмени. Но это просто наша семейная традиция.
1: Это, мне кажется, режим питания.
2: Ну, то есть уже старшие сыновья женаты, и вы все собираетесь, и невестки ваши.
3: Да, всегда. Если гости у нас, то они должны знать, что у нас воскресенье после служения пельмени. Все.
2: Прекрасно. А нет ли опасности, что...
3: Потолстеть есть.
2: Но я все-таки к христианским традициям. Если ты говоришь, что вот они вокруг Христа, да, я понимаю, согласна, нет ли опасности перейти в некое фарисейство? Вот традиция молиться там на коленях по вечерам всей семьей, ну, допустим, да, или там как-то что-то читать, писание, вот нет ли опасности, или как этого избежать, чтобы это не стало чем-то таким вот, какой-то игрой ненастоящим?
3: Знаете, любая традиция может перейти в закон, в законничество.
2: Вот, да, что делать, чтобы этого не было?
3: Оставлять свободу. Дело в том, что если Например, если говорим о семейной традиции, то здесь о любви, уважении к семье, принятию семьи идет речь. Если член семьи, он уважает, ценит семью, для него это не нагрузка и не закон, для него это удовольствие быть в этом. Он получает от этого какую-то причастность, можно так сказать, и он понимает, он одно, потому что он в этом тоже, и в этих традициях. И я скажу, они блюдут эти традиции, даже если мы можем где-то. Они говорят, так подождите, а у нас же в семье так. Все.
2: Хорошо.
3: Поэтому, знаете, ну, существует вообще вот, ну, говорят, традиционная семья, да? Что такое традиционная? То есть какие-то традиции. Вот у нас традиционная семья — это там, где мама — это мама, папа — это папа. Это же традиционная семья.
1: Да. Вот. Сегодня принято так считать.
3: Да, нетрадиционно, это уже другое. Там партнеры и тому подобное, да.
2: Семьей сложно назвать.
3: Понимаете, то есть традиционно — это то, что изначально заложено. Вот считается традиционно то, что Бог сочетал, то, что Бог постановил, то, что, вот можно сказать, это традиционно. Вот в России считается по-христиански традиционные семьи.
1: Ну да, но традиция, получается, это то, что возникло до нас, задолго до нас, возникло при определенных событиях или сформировалось, да, в определенных обстоятельствах и передается из поколения в поколение, то называется традицией, да, то есть...
2: А мы разве не можем стать родоначальниками каких-то традиций?
1: Можем, но...
3: Если наши потомки решат их соблюдать.
1: Да, потому что, ну, можно, конечно же, сказать, да, что у меня есть такая традиция. Может быть, она у тебя есть, но это чаще всего привычка. Хотя может быть, и не только привычка. Традиция – это, скорее всего, то, что превосходит наши привычки, превосходит наши какие-то желания, пожелания и особенности. Переходит из поколения в поколение, несмотря на те обстоятельства, которые могут как-то влиять, да, на формирование поколений, на семейную жизнь, вот в том числе, или на жизнь общества и государства. То есть традиция является некоторым таким цементирующим фактором, которое скрепляет общество. Вот, потому что, ну, согласитесь, вот, например, пример, да, есть Венеция, такой город в Италии, прекрасный, а дома там многие стоят на дубовых сваях, и вот они стоят уже многие века, и можно, конечно, при современных технологиях сделать так, чтобы они плавали, да? Но никто так не думает, наверное, не очень хорошо, хотя подобные города есть где-нибудь в Юго-Восточной Азии. А вот эти сваи, они как некая традиция, которая держит общество. Они его держат. Они делают его таким, какое оно есть. Вот каким оно себя идентифицирует и отличается от других сообществ. То есть от одного к другому традиции меняются. И традиция, хорошая традиция, она из поколения в поколение, она в века, она задолго до того, как появились мы, наши родители, деды и так далее, и так далее.
3: То есть не наши привычки переходят в традиции, а традиция может даже стать привычкой. То есть то, что тебе уже легко делать. Это ты привык это делать, потому что это традиция, а не эта традиция, потому что ты это делаешь и привык это делать.
2: Ну, да. Но, например. Например, о каких традициях?
3: Ну, вот смотри, знаешь, традиция, это, можно так сказать, это некая ценность, которую ты отстаиваешь и которую ты определенно,
1: да, это ценность,
3: ты следишь, чтобы исполнялась она, эта традиция, даже если нет привычки. То есть ты какую-то цену платишь, а привычка – это ты делаешь, потому что ты привык, ты, ну, не платишь, можно так сказать, цену, ты ее делаешь. И знаешь, ну, например, взять традиционно, если говорим о христианских семьях, то традиция пошла еще от апостольских времен, это быть домашней церковью. Семья – это домашняя церковь. И эта традиция, можно сказать, они собирались каждый день по домам, вот, и стали домашней церковью. И это ценность, и это нужно платить цену, чтобы собирать у себя дома, чтобы была домашняя церковь.
1: Я думал, слушай, дом украшать на Рождество, тоже думал, хорошая традиция.
2: Не, ну вообще Рождество праздновать с семьей, с детьми, потом с внуками уже.
1: И как праздновать здесь тоже?
3: Да, и это тоже традиция. Вот у нас дома, ну, в нашей семье традиция, что Новый год – это друзьями, кто где, а Рождество – это семейный праздник, мы все собираемся дома, все дети, вот, и невестки, внуки, родители наши, то есть мы собираемся дома.
2: Но есть какая-то христианская программа, помимо молитвы за еду, в Рождество?
3: Обязательно, у нас традиция, каждая семья готовит два номера.
1: Ну, вот видите, но это уже такие малые традиции, которые строятся на большом каком-то фундаменте. Но смотрите, если говорить о традициях и начале семейных традиций библейских, они появляются с законом. До закона я мало нахожу, разве что, знаете, как есть традиционное служение Богу у жертвенника. Да, вот. Оно передается из поколения в поколение к старшим детям. Но когда возникает закон, закон Моисеев, ведь там целый народ, надо не просто одной семьей что-то сделать, да, одной семьей всегда проще, а надо передать некую традицию всему народу. И возникает вот это воззвание «Шма Исраэл», то есть «Слушай, Израиль». И с чего начинается, по сути дела, всякая традиция? Вот с этого самого установления. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твою, и всеми силами твоими». То есть вот он, самый-самый фундамент, то есть самое большое основание для формирования всякой семейной традиции. А дальше идет наставление вот такого рода. «И внушай их детям твоим, кого их». Внушай их, это заповеди Господни, внушай их детям твоим. То есть вот она твоя традиция, первая, воспитывать детей в законе Господнем. То есть это не просто, когда-никогда, да, это должно быть регулярно, это должно быть с каждым праздником. Это должно быть при любых обстоятельствах, то есть ты берешь закон и начинаешь читать. И вот написано, да, «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, вот, и идя дорогою, и ложась, и вставая». То есть такие основные наши жизненные ситуации, где мы просыпаемся, где мы ложимся спать, где мы куда-то собираемся, где мы собираемся, например, за столом. Доставай закон и говори, что закон говорит. Вот она

0: выводит народ из рабства египетского. Ведь смотрите, что происходит. В течение 40 лет разрушаются все традиции, которые были нажиты в Египте. А какие там были традиции? Сидели мы у котлов с мясом. Да, вот у нас были свои посиделки мясные. И варили
1: скорее
0: мы...
1: Скорее всего, идоложертвенные. Мясо, наверное, не ели
0: по-другому. Не обязательно, нет. Но знаете, в чем особенность была народа израильского? Они были поставщики мяса для Египта, а Египет кормил их хлебом. Вот, а они были овцепасами. Как бы, такая низкая профессия для египтян, в общем-то. Но с мясом-то как раз проблем, скорее всего, у них не было. И вот Господь, когда ведет их через пустыню, Он ведь от многих традиций их избавляет. От традиций почитания идолов, там, тельцов каких-то там, каких-то празднеств, поведения на этих празднествах. Потому что, судя по всему, там были какие-то игры, связанные с почитанием тельцов, потому что народ сел есть и пить и встал играть. Так написано. Что это были за игры, нам не поясняется, но, видимо, что-то не очень хорошее. Да? И вот все это фактически вычеркивалось в течение 40 лет в пустыне. А что насаждалось? А вот насаждалось...
2: Поклонение Богу. В общем,
0: поклонение Богу, изучение закона и воспоминание того, как народ вывел, как Бог вывел народ из Египта. Вот о чем ты должен говорить детям своим. Не о Египте. И вот это раздражало Бога очень сильно, когда народ своим детям, судя по всему, ну, вот эти вот особенно ропщущие люди рассказывали, вот в Египте у нас было, вот в Египте мы вот так праздновали, и вот так гуляли, и вот так ели, и чеснок, и лук у нас был, а здесь у нас ничего нет. Вот, Господи, какие хорошие традиции мы потеряли.
2: Вот смотрите, традиции, я думаю, они должны, если не исходить от отца, то должны поддерживаться отцом.
0: Безусловно. Отец – это всегда традиции. Деды – это традиции.
2: Да, то есть они могли выходить еще за поколение.
1: Глава рода.
0: Да, а матери – осуществление этих традиций в деталях, в частности.
2: Да, да, согласен. И вот смотрите, Авраам, да, праотец, вот Бог говорит, для чего он его призвал вообще? Для того, чтобы научить детей. Для того, чтобы он рассказывал и говорил, и показывал Бога детям. Понимаете? То есть, вот можно так сказать, у Бога с Авраамом сложились отношения. И Бог хотел, чтобы Авраам рассказывал детям, показывал детям вообще в свои роды, вот те потом, вот эти отношения, чтобы они стали традиционными, можно сказать, естественными.
0: Да. Я бы даже больше сказал, Бог дает Аврааму те отношения, которые продлятся для него из рода в род.
2: Да.
0: То есть Бог говорит, я с тобой строю отношения и с детьми твоими, и с потомками твоими. От тебя зависит что-то? Зависит.
1: Что?
0: А вот хороший вопрос, как ты передашь эти отношения? Как ты их передашь? И мне кажется, первая драматическая передача отношений Бога с Авраамом как раз состоялась при принесении в жертву Исаака. Когда он пришел с Исааком на гору, ничего не понимающий юноша, он осознает потом только все. И когда уже ангел останавливает отца, ведь... Не только Авраам ушел другим человеком, Исаак ушел другим человеком. Исаак вдруг понял, Бог так говорит, Бог и о нем что-то замышляет, Бог и его оберегает, и он ценен для Бога. В нем, в обетованном есть что-то особенное, и он с этим уже уходит. Он это несет в себе уже совершенно по-другому. Не просто «папа мой у Бога лучший», да, а «я у Бога что-то еще знаю, значу».
2: А вот мне очень хотелось бы, чтобы вы буквально в минуту-полторы рассказали, а какие у вас основные семейные христианские традиции в вашей семье?
0: Ходить на собрание. Сразу сходу скажу. Ходить на воскресное собрание.
1: А вот скажите, допустим, по каким-то причинам иногда бывает, вот уже наши взрослые дети, да, не попадают на собрание, когда хлебопреломление, вечеря, ну, там, или по здоровью, или там какие-то обстоятельства, да.

0: Вот потом отец собирает, преподает, мы все участвуем. Это христианская традиция, конечно, или это просто служение?
1: Конечно, почему? Я думаю, что это как раз вышедшее, вот вообще воскресенье, собрание в воскресенье, это же тоже традиция. Угу. И вышедшая из закона субботства, субботнего, вот, но она стала воскресным днем, но это традиция собираться по воскресеньям. Плюс это традиция, это даже не из закона вышедшая, наверное, все-таки традиция. Я не знаю, с каких времен это лучше вот наш господин преподаватель расскажет, вот. Что один раз в месяц, первое воскресенье в месяце, это хлебопреломление, это да, причастие.
0: Это тоже традиция.
1: И это тоже традиция. И хорошая традиция. И те семьи, которые поддерживают это, то есть кто-то из детей не смог по болезни, почему, как ты говоришь, еще по какой-то причине, но отец собирает вечером. И все участвуют в хлебопреломлении. Почему? Отец — это священник в доме.
0: Даже если он не является священником в церкви. Ну вот священнослужителем не несет какой-то такой должности церковной.
1: Он в доме, он все равно священник. Поэтому он имеет абсолютное право дома преподавать хлебопреломление вот своим, можно сказать, членам домашней церкви.
0: Да, своей семьи.
1: Вот, это добрая, хорошая традиция, кто это делает, плюсик поставит.
2: Да, ну и смотрите, традиция, она не просто исполнение. Вот, например, говорится, наблюдай день субботний. Вот соблюдай, наблюдай, но вот здесь интересное русское слово «наблюдай» — это еще и вовлекайся в традицию, то есть смотри за ней, следи за ней, чтобы тебе в точности, да, как написано, в точности исполнить все. Вот любопытно, что традиция, если она хорошая, она требует вот, ну, плюс-минус точного исполнения. Тогда есть ощущение вот такой незыблемости, крепости, долговечности фундамента, который идет из прошлых поколений и далеко-далеко простирается в будущее. Угу. То есть традиция, она дается, да, не только для того, чтобы мы что-то вспомнили, что было с нами когда-то, да, по традиции, а для того, чтобы мы еще и для чего-то жили, что-то ожидали. То есть любая традиция, которая особенно вложена в праздники, она всегда отправляет нас в будущее. Даже когда мы собираемся традиционно к кому-нибудь на день рождения, мы же не говорим, ну, слава богу, ты дожил, да? Ну, хорошо, ну, вот, поели, да, или, ну, вот как-то есть повод. А мы как-то говорим, желаем человеку еще многих лет жизни. То есть мы как раз смотрим вперед, смотрим будущее. Собственно, так и христианские праздники, и Рождество, и Пасха, Воскресение Христово, и Троица, и многие другие. Это всегда взгляд в будущее, из прошлого в будущее. И мы вот на этом стержне, как бы, мы крепко стоим, мы за него держимся, мы по нему движемся.
1: Вот смотрите, есть, можно так сказать, закон, или из чего выходит вообще традиция собрания, да, не пропускать собраний ваших, можно так сказать, такой закон или такое, как это сказать, предупреждение или вот наставление.
2: То есть есть наставление?
1: Отцов, да.
0: Жертва общительности.
1: Да, не пропускать. И потом, что собрание – это праздник. Также написано, знаете, вот из этого вышла традиция. Я помню, вот почему я без причины, скажем так, не пропускаю собрание. Вот уже, я не знаю, с какого года, с 85-го года я в церкви, 29 декабря 85-го покаялся и в церкви. И я не пропускаю собрания, потому что мне вдруг не захотелось. Потому что у меня настроения нет.
2: Дел-то не было никаких, понимаешь?
1: Да, вот знаете, потому что в детстве еще я в христианской семье в детстве, я помню, каждое воскресенье наглаживалась суета, а все вот одевались, как, знаете, вот выпускной у детей. Mm-hmm, mm-hmm. Вот примерно вот в такой суете каждое воскресенье mm-hmm. перед собранием, после это всегда гости дома, это всегда столы, это всегда, всегда праздник. Mm-hmm. День Господу. Все. И в этом я вырос mm-hmm. сам. И я сейчас смотрю на своих детей, мне так хочется, я рассказываю им, я говорю, почему? Потому что я сам стараюсь одеваться, как на праздник, я сам стараюсь всегда, знаете, ну не просто выйти в обыденной одежде, всегда с каким-то предчувствием, предчувствием того, что ты идешь в Дом Божий. Вот оно осталось, и я понимаю, это внутри, заложенная моими родителями, вот эта традиция, она внутри есть. И мне так хочется передавать ее детям, мне так хочется, чтобы они не просто, ой, очередной раз просто поехать послушать Слово Божие там внутри, хотя можно было бы на диване лежа у телевизора с чашечкой кофе, там еще что-то. Нет. А вот что это мы едем на праздник, вот, ну что, нельзя попраздновать дома? Нет, а вот это вот уже какая-то вложенная внутрь, такая, можно сказать, традиция, не оставляйте собрание вашего. Вот наставление вот это отцов, оно передается и от нас зависит. Станет эта традиция, будут они ценить, потом их дети будут ли ценить?
2: Кто-то сказал, что традиции – это передача огня, а не плач на пепле. Хороший, мне кажется, хорошее замечание, хорошая мысль. Оно так и должно передаваться. Должен передаться огонь. Да, его держать нелегко. Да, он требует внимания. Представьте себе, нести, да, вот свечку. Может и задуть, да, а может и обжечь. Или же плач на пепле, это вот, знаете, все стоят, уже никому оно не нужно, и все стонут только от нее. Вот, кстати, такое тоже бывает.
1: Да. Бывают традиции, которые не соединяют. Можно так сказать.
2: Которые не служат объединению?
1: Объединению. Это те традиции, которые не стали ценностями.
0: Ну, да. Основная цель.
2: Не разделяются как ценность.
1: Да, не разделяются как ценность.
0: Основная цель традиции тогда что? Вот христианская цель христианских традиций в семье основная.
2: Передать из поколения в поколение.
0: Передать что?
1: Христианство. Если христианское, то веру. Христианство. Ну, да, разное. Вот, например, у моего отца, а он мне, ну, можно так сказать, завещал и просил, и говорил со мной об этом несколько раз, буквально перед самым уходом к Господу, он говорил о старании, и поэтому попросил, чтобы написали на камне могильном «я старался». Угу. Вот такое слово. Что... И он уже старался. Угу. У нас есть семейный герб. Угу. И там вот внизу вот этот вот камень, где написано «я стараюсь». Угу. И у моего сына там на щите, который там с днем рождения, там тоже написано «я стараюсь». То есть я хотел, чтобы, ну, как бы и увековечить, можно сказать, в гербе вот, вот это послание отца, чтобы это стало традицией. Что бы ты ни делал, старайся. Просто вот что бы ты ни делал, делай старательно. Делай, вот мне очень хочется, чтобы это слово, ну, можно так сказать, несущее огромное действие, огромные переживания, чтобы это стало традицией в моей семье. И я стараюсь, делаю так, чтобы это стало ценностью у моих детей.
2: Ну, здесь старание тоже традиционно как-то может проявляться, да, то есть в доме это может выражаться в каком-то особенном служении, в каком-то почтении, в каком-то труде.
1: Да вообще, что бы ты ни делал, старайся сделать хорошо. Угу. Просто старайся.
2: То есть традиция делать все качественно.
1: Да.
2: Ну, здорово, мысль хорошая. Мне кажется, традиция, она больше похожа, знаете, на что? На некую процедуру, да? То есть вот как бы по-разному это может происходить. Ну, там, пусть лечение или питание. Вот, допустим, традиция принимать пищу, да. Можно, в принципе, просто кусков похватать, да? А можно красиво сесть за столом. Да? И то, и другое есть на питание. В принципе, и то, и другое может быть в некотором смысле традиция. Где-то поставили котелок на стол, берите, да, а где-то разложили все красиво по тарелкам и приборы, и прибор разложили. И то, и другое может стать традицией тогда, когда в это вовлечены остальные. Но самое главное – это то, что оно передает, вот традиция, что передает, какую-то суть. Что мы делаем, вот если сын твой, как написано в законе, спросит, а что мы делаем, вот празднуя праздник, собираясь на Пасху, а мы делаем вот что, мы вспоминаем, как Господь рукою сильный вывел нас из рабства египетского, и за этим следуют многие разные длинные истории, которые рассказывались за столом детям, которые проникали глубоко, да, и давали какой-то смысл бытия вот такого народа для Бога. Вот почему мы живем, да, потому что Бог нас избрал. Вот как началось наше житие, да, потому что Бог нас вывел. И вот как оно продолжается, это житие, потому что мы чтим Бога, который нас избрал и нас вывел и хранит нас. И это аргумент.
0: Вот я, кстати, слышала от одного мудрого человека, не будем говорить, что это Юрий Анатольевич, чтобы его не смущать, такая фраза, если вот как раз проспросит, если твой ребенок задает тебе какой-то библейский вопрос, какой-то вопрос о вере, об учении, никогда нельзя отмахиваться, как бы сильно ты ни был занят. Вопрос, если задается ребенком библейский вопрос, это требует внимательного ответа от отца.
1: Мне кажется, для любого христианина отца это счастье. Что да, ребенок задает вопрос и по Библии, по слову вообще. Это же, это значит, его интересует. Его интересуют твои ценности. Его интересует вот тот Бог вообще, та вера, которая ценна для тебя.
0: Просто иногда, знаете,
1: это же начало
0: дети...
1: ценности тоже в его жизни.
0: Иногда просто дети не вовремя, на наш взгляд, подходят и какие-то вопросы задают, и у нас, кажется, более важные вещи. Но вот именно когда вопрос касается учения, касается веры, здесь нужно все отложить и...
2: Традиция. Традиционно, друзья, блок новостей.
0: Потом вернемся.
2: Потом вернемся в тему.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, продолжаем наш разговор.
0: О христианских традициях в семье.
2: В студии Юрий Ильина Кривонос и Виталий Супов. Друзья, вот интересно, ведь традиции могут себя исчерпать и могут стать пустыми. Пророк Исаия обличает, или Бог обличает устами пророка. «Этот народ приближается ко мне устами своими, языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благословение их предо мною есть изучение заповедей человеческих».
1: А помните, как апостол Павел о хлебопреломлении сказал, да?
2: Да?
1: О том, что вы просто собираетесь, чтобы наесться. То есть та традиция собираться вместе, преломлять хлеб, воспоминания о Господе, она перешла просто вот во что-то другое. Вроде бы совершают то же самое, но уже совершенно с другим смыслом.
0: То есть форма примерно
1: форма
0: та
1: остается,
0: же.
1: Форма остается, да, а смысл меняется.
2: Собрались не воспоминать, а поесть собрались.
1: Да.
2: Причем побогаче собираются пораньше, едят получше, а те, кто победнее, что осталось.
1: Точно так же ведь может и воскресное служение быть, которое хорошая традиция, но тоже форма осталась, но ты приходишь туда решать какие-то вопросы, какие-то встречи, какое-то, ну, то есть форма остается.
0: Ну, или просто галочку поставить, я
1: или
0: был,
1: галочки,
0: а
1: да.
0: Там дальше живу, как хочу.
1: Да, то есть совершенно вот может все остаться, а сути уже не быть.
0: А вот Ульяна нам пишет, хорошая традиция начинать утро с эфира на радио «Пилигрим».
2: Мы не сомневаемся, друзья, у нас уже это тоже традиция быть на радио
0: уже
2: с утра
0: много
2: и
0: лет,
2: слушать да. радио и готовить его. И вы знаете, ну, в чем особенность, да, это то, что ты постоянно молишься о том, чтобы дал что-то Бог еще, что-то новое. И вот в состоянии этого ожидания, а потом в радости, да, когда есть, пришла мысль хорошая. Наверное, к этому и должна способствовать традиция. Вот ты ожидаешь, что что-то произойдет, хорошее, доброе произойдет, когда ты будешь праздновать праздник, то же самое Рождество, или пойдешь кому-то на юбилей, это что же в определенном смысле традиция, пожелаешь ему благословений. И хорошо, если это делаешь искренне, да, то есть ты все время что-то ожидаешь сверхъестественное от этого, какого-то божественного участия и присутствия. Вот когда этого уже нет, тогда традиция начинает омерщвляться.
0: А есть какие-то обязательные традиции? Или здесь уже каждая семья решает, как ей нравится? Там обязательная традиция — читать главу Библии перед сном всей семьей, например.
1: Вот знаете, я себя много, простите, может быть, крамольные вещи скажу,
0: наконец-то.
1: Но много раз себя где-то обвинял или вот укорял, или как это сказать, себя сильно ж не обвиняешь, вот, все-таки адвокатом же себе хорошо служишь, вот, но внутри какое-то такое недовольство собой, думаю, почему, вот у многих моих друзей, как у нас настоящих христиан, у них все получается семьей каждый день собираться, молиться, разбирать Писание, а у меня вот время от времени то получается, то не получается, то месяц-два раз прошли, классно, все, всем нравится, хотя бы раз в неделю собираемся, вот, изучаем Слово, молимся, потом раз какой, а потом я вспомнил. Для меня мой отец был примером, а у него тоже так же не получалось. И я помню, запомнилось то, и оно делало, дало мне в жизнь основание какое-то, когда мы собирались вместе, стоя на коленях, молились, каждый молился, все, по очереди, разбирали Писание, он сидел там, нам истолковывал, но это крайне редко было. И это тоже какой-то период, месяц, раз пойдет, потом бац, года два-три нету вообще. Поэтому, но я понял одну вещь потом для себя, что нам не нужно, искусственно что-то создавать. Мы должны стараться, чтобы это не было просто формой. Плюс, я думаю, что традиция – это не то, что обязательно должно быть в одно и то же время, или в одно и тот же час, или в одно и то же какое-то. Традиция, она выходит иногда, разные бывают традиции в плане временном. Есть вот как у нас воскресенье. Каждое воскресенье пельмени или каждое воскресенье служение. Да, это незыблемые какие-то вещи, что-то. Но существует, например, традиция. Если кто-то заболел у нас в семье, мы собираемся и молимся. Существует традиция, например, если мы собираемся, то я благословляю всех. Существуют какие-то вещи, которые они незыблемые от отца. Вот оно должно быть традиционно, не просто там что-то. Но это тогда, когда это есть. И эта традиция тоже, она пускай не в определенное время, но она есть.
2: Вот скажи, а как ты думаешь, можно ли и имеют ли право бытия традиции чисто символически, которые как в русской традиции там...
1: Поднятие флага.
2: Поднятие флага – это как бы государственная какая-то традиция, это тоже
1: есть
2: символизм.
1: А в семьях? Есть что? Семья, флаг? Поднимают флаг. Российская Федерация. И это традиция.
2: Хорошая традиция у кого-то в семье. Нет, бывает, знаете, сядем на дорожку там, например, или...
0: Это же категория приметы.
2: Примета может быть определенной традицией, да. Вот я не знаю, что у нас у христиан там.
1: Но это самое, когда человек выходит, вылить ему ведро вслед.
0: У нас такого нет в христианстве.
2: Я первый раз слышал такую традицию. С чем там ведро, интересно?
1: Ну, вот от того и зависит как раз, как у тебя путь сложится.
2: Ну, опять же, смотрите, свадебные традиции некоторые, они тоже сформировались, и они тоже чисто символические.
0: Да.
2: Как то, например, битье по стаканам.
0: Битье по стаканам, это сформировалось у нас в нашей церкви.
2: Еще и неизвестно, проживет ли оно дольше.
0: Да.
1: Оно разошлось уже по церквям, потому что люди разошлись по церквям с этой традицией.
2: Они кричат горько, да.
0: На наших христианских свадьбах, да, обычно не кричат горько, но чтобы поцеловали жених с невестой, да, по стаканчикам стучат вилочкой.
1: А не только теперь уже на свадьбах. Это переходит и на дни рождения у нас.
0: Ну да, это уже как бы все понимают.
1: Что надо целоваться, да, если слышишь звон, целуйся.
0: Ну, это... Да. Ну, это уже свои какие-то, знаете, сигналы.
1: Просто вот смотри, знаки. Например, я на дне рождения сижу с женой.
0: Да.
1: Ну как при всех вот брать и целоваться? Ну, это неправильно. Но если ты слышишь звон, это уже...
0: Пожалуйста.
1: Пожалуйста.
2: Сигнал.
1: Да.
2: Это сигнал, да? Вот интересно, видите, а символические традиции, их не так-то уж и много семейных, но они есть. А, как то разглядывание альбомов, например.
0: Угу.
2: Да, ну, тоже по традиции там берут на день рождения или когда разглядывают альбомы. Или, ну, я не знаю, те же самые подарки.
0: Угу.
2: Иногда они бывают с пользой, а иногда бывают чисто символические. Вот вам, пожалуйста. Тоже традиция.
1: Вот знаете, для некоторых это может быть чисто символически, но для меня это очень важно, и она в моей семье, можно так сказать, с моей семьи пошла, и я знаю, что мои дети это будут делать, и мой младший сын ждет исполнения этой традиции. Это перевод в 16 лет из мальчика в мужчины. Вот вы были как-то вот на этих. И у меня ожидает он этого. И даже спрашивал: пап, а может быть не в 16, а в 14 лет можно? Вот. Но я понимаю, что и...
2: Такая бар-мицва у тебя.
1: Им нравится эта традиция, да. И они будут и со своими это делать дальше, потому что она им зашла.
0: Ну, когда в семье пятеро сыновей, да, конечно, да, но да, хорошо выглядит.
2: Но смотрите, книга притчи возьмем. Давайте. Как вам кажется, она закладывает определенные традиции?
1: Очень много, я думаю.
2: Мне кажется, это одно из самых таких больших, потому что там много говорится о послушании отцу, матери, о наставлениях. И, кстати, мать дает наставления там очень часто в книге притчей. И мы видим, там, в общем-то, довольно много.
1: То есть, когда мы говорим своим женам: слушай, ну это ты разбирайся с детьми, наставляй их там, это нас вот сильно не трогай. То есть, это нормальная христианская традиция, в принципе, вышедшая из Писания.
0: Подождите, а как же передача веры от главы семьи?
1: Это свое, это передача веры, да, воспитание уже вот.
0: Ну, что здесь разделять? Мы муж и жена не одно, вот вместе пусть и каждый какую-то свою функцию, но воспитание
1: у нас
0: детей.
1: Например, традиционно мама всем занимается, то есть моя жена всем занимается, но если есть какие-то трудности в виде там несогласия детей или непослушания, то сразу идет посыл: иди к папе. Это традиционно. И традиционно дети уже никуда не идут, а просто делают, что сказала мама, и все.
0: В итоге дети слушают маму в семье.
2: Ну, смотрите, никуда не денешься, да? Традиция – это прежде всего наставление.
0: Угу.
2: То есть, вот даже школу возьмем, обычная школа, ведь по традиции, если так можно выразиться, или по какой-то обязанности своей, традицию мы обычно связываем с каким-то праздником, да? Дети в школу не как на праздник идут, они скорее бы по традиции не ходили бы туда. Но, тем не менее, школа традиционно обучает. Школа передает некие традиционные ценности, то есть она их формирует, эти ценности, чтобы человек потом с ними жил, да, чтобы человек вокруг них строил свою жизнь. Вот это очень тоже важный момент. Я как-то было время задумался, думаю, ну для чего Господь дал календарь людям? Для чего? Вот смотрите, Израилю был дан календарь. В законе все было определено, все было расписано. По каждому месяцу практически все было сказано. Опять же, праздники там были. И традиционно ожидали, готовились к этим праздникам.
0: Чтобы знали, когда что праздновать.
2: Чтобы знали, когда что праздновать и о чем праздновать. И что говорить на праздниках, да, и вспоминали, как праздновали тогда, и готовились, как будем праздновать потом, и все время в это было что-то вложено. Кроме того, были еще и малые праздники, как, например, та же суббота, когда нужно было посвятить день размышлениям Господним, да, а впоследствии это же было время посещения синагог для того же Израиля в Ветхом Завете. Опять традиционно и с наставлениями. И вот здесь, правда, один любопытный момент. Христос вторгается в эту традицию субботнего почитания, да, и говорит, он господин субботы, и начинает вносить туда определенные изменения. Вот, кстати, это что было? И действительно изменение традиций или исправление традиций? Или что?
1: Я думаю, что это изменение, перевод к лучшему, можно сказать, как вот как ну, закон стал более лучше, чем был. Почему? Потому что он не исполнил того, на что был, может быть, исправлением можно назвать изменением. Почему? Потому что люди, которым был дано, не потому что закон плох, а потому что люди не смогли. Его по своей испорченности, по своему. И Бог, видя эти вещи, начал менять немножко традиции, чтобы говорит, хорошо, вы не можете, я внутри вас это сделаю. Угу. Я сам внутри вас.
2: Ну, вот здесь очень такая важная особенность. Если в это вникнуть, то получается, да, вот все те, скажем, действия Христа в субботу, они как бы показывали, что вы должны были делать в субботу. Вы в субботу, как в день покоя, должны были думать, а как мы почтили Господа, а как мы должны почитать Господа. А, наверное, почитать Господа мы должны были тем, что любим и Господа, и ближнего. А любил ли я ближнего на этой неделе так, как должен был любить? А сделал ли для него что-то хорошее? Вот, то есть, вот она прошла неделя. А что я на следующей неделе, которая предстоит, сделаю моим братьям и сестрам доброго, да, и тем самым послужу Господа? И как бы вот на это обращает внимание Христос. И поэтому, конечно, если в субботу ты столкнулся с человеком, вот, вы вместе, а ему надо сделать добро, да не откладывай. Не откладывай, возьми и сделай. А не так, что ты сидишь, и в день покоя, в день субботы, думаешь о наживе, или думаешь о, не дай бог, мести какой-то, или о чем-то злом. На воскресном богослужении христиане сидят и думают о том, как их кто-то огорчил, как их кто-то обидел, и как с ними что-то там произошло, и ох, как это плохо. А между тем должны как раз помышлять о другом.
1: Вот знаете, вот точно так же, как и любые празднества, так и традиции, для того, чтобы они исполнялись, кто-то должен быть в покое, а кто-то должен пахать. И поэтому, чтобы традиции существовали в семье, как обычно вот тот, кто, можно сказать, родоначальник или тот, кто хранитель традиций, он должен больше всего в это вкладываться.
2: Согласен.
1: Для него это не совсем покой. Для него это... Вот точно так же, как возьмите традиция, да, вот о которых ты говоришь, Юрий Анатольевич, еще с Ветхого Завета, ходить в храм, приносить жертвы. Ну, кто-то приходил и там сидел, кушал, а кто-то жертв этих в тысячи приносил в день. И это пахота. А возьмите, кто-то идет в церковь и слушает, наслаждается, и общается, и поет, и слушает, как поет. А кто-то для этого слово готовит в мыле, можно так сказать. А кто-то для этого на репетиции ходит, и кто-то убирает, там, расставляет и тому подобное. Кто-то делает все, чтобы вот эта традиция в твоей жизни совершилась.
2: Да, согласен. Подготовка к традиции важна, но важно, ну, знаешь, это как бы как полив дерева. Важно, какой плод. И вот плод, мне кажется, как раз должен быть добрым.
1: Да.
2: А добрый плод – это тогда, когда от него благодать получают и другие. Вот я слышу эти истории, да, и меня как-то тоже затронула история в Америке. Маленький мальчик, деньги, которые копил на приставку, во время пандемии потратил на бутерброды для тех, ну, кому было сложно найти продукты питания. Просто раздавал бутерброды на дороге, там, людям, которые ехали на машинах, и магазины были закрыты. И я понимаю, что, значит, скорее всего, была некая традиция в семье, да, вот добродетели, которую потом вот в нужный момент он по-своему осуществил. И я думаю, вот это должно быть идеей всякой традиции.
1: Да, плод, выросший плод, вот добрый плод из традиции должен вырасти также плод.
2: Вот. А для этого надо неоднократно. Вот в чем особенность, да? Ты не можешь дерево полить один раз. На год налить туда воды, на год, чтобы оно там напилось уже целый год и потом дало плоды. Это надо делать регулярно. И вот как раз вот это слово «регулярно», оно и связано с традицией, с определенной.
1: Но и плюс мы же говорим о христианских традициях.
2: О христианских.
1: Вот христианство вообще, оно, ну, иначе это будет религиозная даже традиция, если она не приносит живой плод, который благословляет людей. То это просто религиозная традиция будет.
2: Ну, какие мертвая. Плоды мы бы хотели вот в своих детях увидеть?
0: В своих детях? Чтобы они начали учить своих детей верить, идти за Господом.
2: Любили друг друга, наверное, прежде
1: да,
2: всего.
1: Да, любили друг друга, любили Господа, чтобы, вот, знаете, традиционно, как для нас это естественно, вот внутри для нас очень естественно, что Бог для нас живой Бог. Угу. Не просто вот Бог наших родителей, не Бог там из Библии, а это живой Бог. Вот мне очень хотелось бы, чтобы для моих детей он стал живым другом, отцом, чтобы они переживали общение с ним настоящее, близкое. Вот для меня хочется, чтобы все, что я делаю, вообще все традиции, все вообще вело вот в эту близость познания с Христа. А почему? Потому что ведь когда они узнают, когда, ну, от друга много, ну, чему набираешься. Покажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Вот если они станут друзьями с твоим Богом, с твоим Спасителем, Христом, они же будут становиться похожими на Него. Вот, все традиции, они будут также любить, миловать, будут добрыми, щедрыми и вообще все. То есть вот это, мне кажется, любая христианская традиция должна приводить в близость ко Христу. Да.
0: Ну и поддерживать друг друга. Вот Светлана нам написала, просит молиться за нее, ее исцеление. Поэтому, друзья, если вы нас слышите,
2: поддержите
0: Светлану, да, в молитве. Проходит сестра да. трудные времена.
2: А соблюдение традиций бывает непростым, но это тогда, когда мы действительно озабочены тем, чтобы они принесли добрый плод. И я думаю, в этом смысле могут быть какие-то коррективы от Господа, да, которые приходят в нашей жизни, что-то нам открывает правильное и доброе. Время наше, к сожалению, вышло, но я надеюсь, что у вас добрый плод и наша традиционная передача оставила сегодня.
0: Да, спасибо, Виталий Борисович, спасибо, дорогие друзья, что были с нами, за ваши комментарии, за поддержку, лайки. Помощь. Пусть Бог благословит вас.
2: Увидимся.
1: Спасибо за приглашение.

По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Слава тебе, всемогущий, чудный Бог, верный, крепкий, Бог вечности.

детстве все просто, но кто-то злостно прячет от нас секрет. Жизнь карусель, и нужно точно взять правильный билет. Если б сначала, если б как в детстве, если бы все наперед, выбрать билеты с Богом в совете, и что, брат?

0: Христианские притчи. Милосердный Бог. Некий солдат спросил однажды одного из старцев, дарует ли Бог прощение грешникам, и старец ответил: «Скажи мне, возлюбленный, если плащ твой порвался, ты выбрасываешь его?» Солдат ответил: «Нет, я его чиню и продолжаю носить». Старец заключил: «Если ты заботишься о своем плаще, неужели же Бог не будет милосердным к своему собственному образу?»
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 12 июля. Не закрывайте свое сердце. Иисус прослезился. Евангелие от Иоанна, 11:35. Многие люди не способны переживать искренние эмоции, потому что перенесли множество страданий в прошлом и решили отключить свою эмоциональную восприимчивость. Это своеобразная защита от эмоциональных перегрузок. Они стараются избегать эмоций, которые могут принести им боль. Однако рано или поздно каждому человеку придется разобраться с эмоциональной болью, которая тянется из прошлого, чтобы дать место Божьим эмоциям. Если мы позволим своему сердцу снова чувствовать, оно смягчится. Для этого требуется терпение и готовность сотрудничать с Богом, который поможет нам снова запустить эмоции. Как бы плохо с вами ни поступили в прошлом и как бы больно вам ни было, не ожесточайте свое сердце, поскольку такая мера поможет вам избавиться от симптомов, но не устранит корни проблемы. Это не защитит вас от боли в будущем и помешает вам слышать Божий голос. Бесчувственное сердце – это не то, чего хочет Бог. Он сотворил нас с чувствами и эмоциями. Как мы читаем в сегодняшнем стихе, даже Иисус плакал. Когда вы поддаетесь чувствам, вы можете стать уязвимы для эмоциональной боли, но если внутри вас живет Иисус, который является нашим целителем, Он поможет вам справиться с этим. Если вам причинят боль, Он позаботится о ранах. И если вы отключили свои эмоции, поймите, что вы лишили себя тем самым способности слышать Божий голос. Не закрывайте свое сердце. Попросите Бога смягчить его, исцелить ваши душевные раны, чтобы вы могли слышать Его голос и наслаждаться близким общением с Ним. Божье слово на сегодня. И если вы строите стены, чтобы не впускать в свою жизнь окружающих, вы сами заточаете себя в тюрьму. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 12 июля. Я хотел бы сказать вам, что вы можете исполнить все, что Бог призывает вас сделать. У вас может быть положение победителя, и мы находим это в послании к Филиппийцам 4:13, где апостол Павел написал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Павел говорит «могу». Это слово описывает внутреннее укрепление, которое дает нам преимущество в любой ситуации. Павел говорит следующее: «Могу, у меня есть сила, которая дает мне преимущество во всем». «Все» — греческое слово «панта». «Пан» — это «все». «Та» описывает мельчайшие и незначительные детали. И когда мы соединяем эти два слова вместе, получается, что «все» входит, без исключений. «Все» включено. Поэтому перевести можно так: «У меня есть сила. Я получил силу с небес, которая дает преимущество. Я могу все. Все включено. Все. Все, с чем я встречусь. Все, что Бог поручил, я могу, у меня получится. Это небесное поручение. Я могу». Вот оно, отношение победителя. И Бог желает, чтобы оно было у вас. И сегодня я хочу провозгласить, что вы можете все, что Бог призывает вас исполнить. Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Alt.
1: Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Извините, пожалуйста, вы не подскажете, как пройти...
1: Заблудились? С кем не бывало.
2: Ну, пройдете по дороге немного вперед. Потом, мне кажется, надо будет повернуть налево. Хотя не важно, это ведь степь.
1: Если вы ищете дорогу в рай, прислушайтесь к словам Христа. Я хлеб, сшедший с небес.
2: Потом, мне кажется, нужно повернуть направо, к заправке.
1: Чтобы узнать, как найти дорогу в рай,

0: Джимми, ну или что-то в этом роде.
1: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
2: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 24. Как нужно понимать сказанное Богом о тех, которые должны были погибнуть от потопа, будут же дни их лет 120. А что Бог сказал, пусть будут дни их 120 лет, Бытие, глава 6, стих 3. Это следует понимать не в том смысле, будто бы было предвозвещено, что людская жизнь после того не будет продолжаться более 120 лет. Встречаются и после потопа, жившие до 500 лет. Нужно понимать так, что Бог сказал это в конце 500 лет жизни Ноя, то есть когда он прожил 480 лет, что Писание по обычаю своему называет 500, обозначая именем целого большую его часть, ибо на 600 году жизни Ноя во второй месяц произошел потоп. Предсказанные 120 лет жизни людям, имевшим погибнуть, были тем сроком, по истечении которого они должны были быть уничтоженными потопом. Не без основания не верится, чтобы потоп произошел так, что уже не было на земле людей, которые не были бы достойны избежать смерти, которая назначена была в наказание нечестивым, добрым, которые должны были когда-нибудь умереть. Не мог какой бы то ни было род смерти сделать ничего такого, что могло бы повредить после смерти. Тем не менее, от потопа не умер ни один из тех, о которых Священное Писание говорит, что они произошли от семени Сифа. Причина же потопа от лица Божия разъясняется так. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Бытие, глава 6, стихи с 5 по 7. Глава 25. О гневе Божием, который не нарушает его неизменяемого спокойствия никаким возбуждением. Гнев Божий не есть волнение Духа Божия, но суд, которым налагается наказание за грех. Помышление же и размышление Божие есть неизменная причина вещей, подлежащих изменению. Бог не раскаивается в каком-нибудь поступке, как человек. Его суждение о всех вообще вещах так же твердо, как верно его предвидение. Но если бы Писание не употребляло таких выражений, оно не говорило бы так близко сердцу всякого рода людей, для которых оно предназначено быть соведателем, чтобы устрашать гордых, возбуждать нерадивых, упражнять исследующих и давать пищу понимающим. Этого оно не могло бы делать, если бы предварительно само не склонилось и некоторым образом не снизошло к слабым. А что возвещается гибель даже всем земным животным и птицам, то этим указывается на величину предстоящего бедствия, а отнюдь не выражается угроза гибелью, лишенным разума животным, как будто бы и они согрешили. Глава 26. О том, что ковчег, который повелено было сделать Ною, во всех отношениях служит образом Христа и Церкви. Далее, то, что Ною, человеку праведному, и, как выражается о нем на своем правдивом языке Писание, непорочному в роде своем, Бытие, глава 6, стих 9, не так, разумеется, непорочному, как будут непорочны граждане града Божия в том бессмертии, которым они сравняются с ангелами Божиими, но так, как могут быть они непорочны в этом своем странстве. Бог повелел сделать ковчег, в котором бы он со всеми своими, то есть с женой, сыновьями и невестками, а также и с животными, которые вошли к нему в ковчег по заповеди Божией, мог спастись от потопа, то без всякого сомнения служит образом странствующего в этом веке града Божия, то есть церкви, получившей спасение посредством дерева, на котором был распят посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 5. Ибо и размеры ковчега, его длина, высота и ширина являются образом человеческого тела, облеченный в истинную природу которого должен был прийти к людям обетованный и пришел. Длина человеческого тела от темени до подошв в 6 раз больше его ширины от одного бока до другого и в 10 раз больше высоты, которая измеряется от спины до живота, или если измерять человека в лежачем положении, обращенного лицом вверх или вниз, то длина его от головы до ног в 6 раз больше, чем ширина его груди справа налево или слева направо, и в 10 раз больше, чем высота от земли. Соответственно этому и ковчег был сделан в 300 локтей длины, 50 ширины и 30 высоты. Дверь же, которую он имел сбоку, есть, конечно, не что иное, как та рана, которая произошла от прободения копьем бока, распятого на Христе. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 34. Ибо этою дверью входят приходящие к нему, так как из нее истекают таинства, которыми освящаются верующие. А что ковчег велено было построить из деревьев четвероугольных, показывает во всех отношениях непоколебимую жизнь святых. Какой бы стороной ни повернуть квадрат, он будет стоять. Так же точно и все остальное, что говорится об устройстве этого ковчега, обозначает собою относящиеся к церкви. Но было бы слишком долго подробно останавливаться на этом в данном случае. Я сделал уже это в сочинении, которое написал против Фавста Манихея, утверждающего, будто в еврейских книгах нет пророчеств о Христе. Может, впрочем, статься, что кто-нибудь и нам, а другой другому, объяснит это более удачно. Лишь бы только все, что говорится в Писании, было отнесено к тому граду Божию, о котором у нас речь, странствующему в этом лукавом веке, как бы в потопе. Если объясняющий не хочет уклониться слишком далеко от мысли того, кто это описал. Например, кто-нибудь, слова Писания, «Обиталище двокровное и трикровное сотвориши в нем» Бытие, глава 6, стих 16. Может понимать не так, как я объяснил их в упомянутом сочинении, то есть поскольку церковь собирается из всех народов, то названа двухкровную ради двух родов людей, то есть обрезание и необрезание, которых апостол называет иначе иудеями и эллинами. Послание к римлянам, глава 3, стих 9. Трехкровную же, потому что все племена восстановлены были после потопа от 3 сыновей Ноя. Но может сказать что-либо другое, что не будет чуждо правилам веры. Например, так как Бог желал, чтобы ковчег имел помещение не только внизу, но и вверху, и поэтому назвал последние двухкровными, а над верхними еще высшие, и эти назвал трехкровными, то как бы снизу вверх подымались и те 3 – вера, надежда и любовь, о которых говорит апостол. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 13. Может быть, даже с гораздо большую сообразностью в данном случае следует усматривать троякую евангельскую плодородность – 30-ю, 60-ю и 100-ю. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 8. Так что в самом низу место для целомудрия супружеского, выше для вдовьего и еще выше для девственного. Может тут быть и что-либо другое, лучшее, представлено и сказано, соответственно, вере этого града. Тоже я скажу и об остальном, что здесь будет изложено, хотя бы оно и не объяснялось одним и тем же образом, оно должно быть, однако же, согласовано с католической верой.
2: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Утешение Бога. Каждый раз, когда вы проявляете милосердие, когда вы добры и любезны с другими верующими, вы утешаете их. Один человек из нашей церкви остановил меня после служения и сказал: «Брат Вилкерсон, позвольте мне сказать вам, почему я прихожу в эту церковь. Моя 90-летняя мать недавно умерла. Она была прикованной к постели. Я заботился о ней в течение последних 4 лет. Я каждое воскресенье приходил в церковь, но мне нужно было уйти раньше, до конца служения, чтобы пойти к маме. Через некоторое время пастор устал и перед всем собранием сказал мне: «Если вы собираетесь уходить, идите до того, как я начну проповедовать». Но здесь, в церкви Таймс-сквер, никто не говорит мне и слова, когда я ухожу раньше. Это кажется неважным для вас, но для меня это очень много значит. Я никому не объяснял в этой церкви, что мне надо уйти пораньше и позаботиться о своей матери. Милосердие должно проявляться в обычных, каждодневных вещах. Иногда милосердие – это только улыбка, понять кого-то и обнять чьи-то плечи, сказать слово тому, кто расстроен. Вы не можете предложить милосердие, если постоянно думаете только о себе. Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. 2 Коринфянам 1 глава с 4 по 6 стих. Милосердный христианин – это утешение от Господа. Они могут показать милость потому, что сами испытали невероятную Божью милость к себе. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блэс Паскаль. Мысли. Глава 3. Церковь. Пункт 1. Пути, которые привели к созданию христианской церкви. Истинность поведанного в Евангелии. Апостолы. Либо апостолы были введены в обман, либо сами были обманщиками. И то, и другое маловероятно, потому что кто же спутает живого человека с воскресшим мертвецом? Иисус Христос поддерживал их, пока был с ними, но после случившегося зачем бы они стали так себя вести, если бы Он им не явился? Доказательство бытия Иисуса Христа. Предположение, что апостолы просто мошенники, явная нелепица. Подумайте сами. Попробуйте представить себе, что после смерти Иисуса Христа эти 12 человек, собравшись, сговариваются пустить слух, будто Он воскрес. Тем самым они бросают вызов могущественной власти придержащей. Человеческое сердце, на удивление, беспечно и переменчиво, доверяет посулам, жаждет земных благ. Случись одному из 12 под влиянием этих свойств и, более того, под страхом тюрьмы, пыток, смерти, сознаться в подобном сговоре, все 12 погибли бы. Вдумайтесь в это. Несколько евангелистов во имя утверждения истины. Их расхождения в подробностях идут на пользу. Кто научил евангелистов пониманию всех свойств души, исполненной самого возвышенного героизма, души, которую они так возвышенно описали, говоря об Иисусе Христе? Почему при этом они показывают Его слабость в часы предсмертной скорби? Может быть, не умеют описать стойкое приятие смерти? Умеют. Тот же святой Лука изобразил святого Стефана более твердым перед лицом смерти, нежели Иисуса Христа. Да, они говорят о том, что он испытывал страх до той минуты, когда смерть становится неизбежной, но после этого был неколебимо тверд. И в их описаниях Иисус Христос лишь тогда полон страха, когда сам наводит на себя этот страх, но неколебимо тверд, когда его пытаются устрашить люди. Евангелие в любом смысле написано замечательно, в частности, полным отсутствием грозных выпадов против палачей и врагов Иисуса Христа. Ибо никто из евангелистов не приводит никаких красочных подробностей, которые свидетельствовали бы против Иуды, Пилата или кого-нибудь из иудеев. Если бы в их сдержанности одно из множества черт высочайшего благородства была подчеркнутость, дабы отметить эту черту, привлечь к ней внимание, сделать это прямыми словами евангелисты не дерзали, они, несомненно, обрели бы друзей, которые не преминули бы оценить подобное свойство. Но евангелисты ничего не подчеркивали, писали, не думая о себе, и эта их сдержанность прошла незамеченной. И мне даже кажется, что целый ряд особенностей евангелистов только здесь и отмечен, лучшее свидетельство того, с каким холодным спокойствием вершился этот труд. Ремесленник разглагольствует о богатстве, законник разглагольствует о войне, королевской власти и так далее. Ну а богач правильно говорит о богатстве, король равнодушно говорит о щедром даре, только что им сделанном. Господь Бог правильно говорит о Господе. Доказательство бытия Иисуса Христа. Все великое, что было сказано Иисусом Христом, сказано им так просто, словно он заранее ничего не обдумывал. И вместе с тем так точно, что сразу становится ясно, он обдумывал каждое слово. Можно ли не восхищаться подобной ясностью и подобным простодушием?
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. «Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый, тех, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам Господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Глава 11. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отрадней будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Книга пророка Иоиля, глава 1. Слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуила. «Слушайте это, старцы, и внимайте, все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети – следующему роду. Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте, все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный, зубы у него, зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою, и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил, сделались белыми ветви ее. Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности своей. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господни. Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле, засохла виноградная лоза, и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Припаяшьтесь вретищем и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря, войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу. О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он. Не пред вашими ли глазами отнимается пища от дома Бога вашего, веселье и радость? Истлели зерна под глыбами своими, опустели житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот! Уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, томятся и стада овец. К тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. Даже и животные наполи взывают к тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбища пустыни. Глава 2. Трубите трубою на Сионе, и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок. День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря, распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какового не бывало от века, и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него». Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники, скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогою и не сбивается с путей своих. Не давят друг друга, каждый идет своей стезею и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясается земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет». И Господь даст глаз свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могущественный исполнитель слова его, ибо велик день Господень, и весьма страшен, и кто выдержит его? Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему? Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание». Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят: «Пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над нами народы. Для чего будут говорить между народами? Где Бог их?» И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь, и скажет народу своему: «Вот, я пошлю вам хлеб и вино, и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не бойся, земля, радуйся, веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнится гумно хлебом, и переполнится подточилие виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирала саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть, и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки, и узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от духа моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Глава 3. И вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий и отдавали отрока за блудницу и продавали отроковицу за вино и пили. И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские? Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши, потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваши, и сынов Иуды, и сынов Иерусалима продавали сынам Еленов, чтобы удалить их от пределов их. Вот, я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу. И предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их Савеям, народу отдаленному. Так Господь сказал. Провозгласите об этом между народами. Приготовьтесь к войне. Возбудите храбрых. Пусть выступят. Поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит: «Я силен». Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь туда, Господи, веди Твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и предточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда». Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь Сиона, и даст глаз свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я, Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него. И будет в тот день... Горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою. А из дома Господня выйдет источник, и будет напоять долину Сетим. Египет сделается пустынею, и Эдом будет пустою степью за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их, а Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе».

0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой с вами.

0: 719-й, диспетчер на связи, почему сбился с курса?
1: 719-й, к аэродрому нужно большой крюк делать. Знаете, тут прямо под нами прекрасное футбольное поле. Почему бы не посадить машину здесь?
0: 719-й, футбольное поле, мне послышалось?
1: Хорошо, хорошо. А как насчет новой площадки для парковки справа?
2: Многие уверены, что к Богу ведут множество дорог. И тем не менее, говоря о Христе, Библия ясно говорит, есть только одно имя под небесами, которым люди могут спастись.
0: 719-й, вы в своем уме? Вы ведете Ил-86, единственное возможное место посадки – аэродром.
1: Да смотрите вы проще на вещи. Мы тут с бортпроводниками посовещались, ну и решили попробовать приземлиться прямо под нами, на шоссе. И гостиница, и магазины ближе, ну сами знаете.
2: Подобно диспетчеру, Евангелие показывает нам единственный выход. Прислушались ли вы к словам Христа?
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, ответственны ли недееспособные люди за свои поступки? И что с ними будет после смерти?
1: Здесь нужно немножко уточнить понятие «недееспособные». По-разному применяется это слово в разных контекстах, в разных ситуациях. Скорее всего, наверное, речь идет о людях, которые не имеют достаточно умственной способности, чтобы нести ответственность. То есть речь идет, скорее всего, о детях, малых детях, которые не могут отвечать за свои поступки. И то здесь вопрос, до какого возраста, когда это наступает период ответственности. И, наверное, о людях, которые имеют какие-то проблемы с умственным развитием. Или же это люди, которые родились умственно отсталыми, и они не могут адекватно воспринимать реальность. Или же это люди, которые пережили какую-то травму. И в этом состоянии они потеряли способность рационально мыслить, и по этой причине они недееспособны. Так вот, или в одном, или в другом случае... Исходя из того, что говорит Писание, мы можем предположить, опять я подчеркну, предположить, что, скорее всего, у Бога есть особая милость к таким людям. Причина вот в чем. В Священном Писании ясно говорит, что главный элемент спасения – это вера. Вера написана от слышания, а слышание – от Слова Божьего. То есть, как возникает вера? Это когда человек смотрит на окружающий мир, и когда он понимает, что этот окружающий мир говорит о том, что есть Создатель, Творец всего этого. Этот Творец, он сильный, он умный, он добрый. И тогда человек начинает искать Бога. И тогда мы видим, что человек приходит или может прийти к Божьему откровению, который показывает человеку, что ты грешный, что Бог святой, что единственная возможность для того, чтобы разрешить проблему твоего греха и Божьей святости, это Голгофская жертва Иисуса Христа. То есть человек должен это понять для того, чтобы поверить. Он должен понять факты Евангелия. Он должен их узнать, должен их понять. И потом, когда он понимает их, он должен принять их, то есть сформировать свое отношение к этому. И вот после этого мы можем сказать, что человек спасен. Вот если у человека отсутствуют умственные способности это понять, отсутствует способность узнать, то есть он не может, смотря на природу, он не может адекватно думать, чтобы увидеть в нем Творца, то здесь, конечно же, логично предположить, что Бог не будет требовать ответ, держать человека ответственным за этот аспект. И отсюда ряд богословов делают предположение, что, наверное, у Бога есть особая милость, потому что Бог, он Бог любящий миловать, он ищущий возможности помиловать. Еще одним основанием для такого размышления является несколько свидетельств из Священного Писания о малых детях. Иисус говорит: «Не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо их есть Царство Небесное». Вот в этом слове многие видят основание того, что Иисус говорит, что дети, когда они еще не достигли сознательного возраста, они спасенные. Дальше Давид, когда сын его умер, он говорит, что «я приду к тебе». Это дает основание предположить, что сын умерший находится там, где будет Давид, то есть в числе спасенных, а не в числе людей, которые находятся в погибели. И отсюда делается вывод, что если дети, они спасены по особой Божьей милости, потому что они не способны еще осознать Евангелие, осознать Бога и свидетельство о нем, то тогда, исходя отсюда, можно предположить, что и те люди, которые имеют умственные повреждения, они тоже похожи или соответствуют этим же критериям, по которым Божья милость особенно проявляется. Вот такие предположения или же такие наблюдения мы можем видеть в Священном Писании, которые как-то проясняют этот вопрос.
0: Благодарю вас, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно.

умолен пред людьми. Муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его.

Сядешь на престоле ты, ты дал им очень простой ответ, что точных сроков пока еще нет. Не ваше дело знать времена и сроки,

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Советская власть не смогла искоренить в народе веру в Бога, потому что сила Божия сильнее всякой человеческой силы, рассказал патриарх московский Всеруси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. Вопрос особенно к неверующим. Почему не получилось у советской власти уничтожить в народе веру в Бога? Такая сила была сконцентрирована у этой власти, и она поставила задачу уничтожить веру и не смогла, сказал патриарх Кирилл. Международное христианское движение «Lausanne Movement» представило новый бесплатный курс «Becoming a Global Disciple» – «Стать глобальным учеником», который поможет верующим увидеть связь между личной верой и Божьей миссией по всему миру. Серия официально запущена 22 июня и состоит из 5 коротких видеоуроков. Помимо самих видео, пользователям доступны материалы для обсуждения в группах, планы для личных размышлений и изучения Библии. Ресурс предназначен для использования в церквях, домашних группах, студенческих служениях и для индивидуального духовного роста. По словам представителей Лозаннского движения, идея создания курса появилась после масштабного международного исследования и серии консультаций, проведенных в рамках подготовки к 4-му Лозаннскому конгрессу. В Иране одна из последних сохранившихся исторических протестантских церквей оказалась под угрозой конфискации. По сообщениям ряда международных СМИ и правозащитных организаций, власти страны намерены изъять у верующих евангельскую церковь Святого Петра в Тегеране и выселить около 20 семей, проживающих на ее территории. Сообщается, что ранее государственные органы уже конфисковали принадлежащий церкви сад площадью около 10 тысяч квадратных метров. По данным издания The Jerusalem Post, сейчас эту территорию занимают представители корпуса стражи исламской революции. Ситуация вызвала обеспокоенность среди международных правозащитников и религиозных организаций. Сасан Тавасолли, служитель, связанный с Пресвитерианской церковью Ирана и прозывающий в США, рассказал, что представители властей открыто заявляют о своей уверенности в безнаказанности. Большинство протестантских пасторов сегодня поддерживают профессиональную психологическую помощь и рекомендуют верующим обращаться к специалистам в случае эмоциональных или психологических трудностей. Однако сами служители редко пользуются такими услугами. Согласно недавнему исследованию организации LifeWave Research, 90% пасторов советуют членам своих церквей обращаться за профессиональной консультацией, когда это необходимо. При этом лишь 9% пасторов регулярно встречаются с психологом или консультантом, сообщает Релевант. Исследование также показало, что уровень стресса среди служителей остается очень высоким. Около 75% пасторов назвали себя очень или чрезвычайно перегруженными стрессом, а почти каждый третий серьезно задумывался о том, чтобы оставить служение на полной занятости в течение последнего года. В Кении пастор побил прихожан, не слушавших его проповедь. Священнослужитель во время проповеди заметил множество пустых мест в зале. Он прервал службу, вышел на улицу и обнаружил, что часть прихожан разговаривает и проводит время возле церкви. Разгневавшись, пастор загнал людей вовнутрь, пуская в ход кулаки. Затем он возвратился в зал и потребовал, чтобы сидящие на задних рядах пересели ближе. Вот так прогуливать служение. Мнения в сети разделились. Одни осудили действия пастора, заявив, что он должен был спокойно поговорить с прихожанами, а не применять силу. Другие, напротив, посчитали, что священнослужитель лишь пытался навести порядок во время богослужения и добиться уважительного отношения к службе. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 13 июля. Обида притупляет слух. Пусть всякая обида и раздражение, и ярость, неистовство, возмущение и гнев, злость, враждебность и крик, ссоры, распри, и злоречие, оскорбление, брань, со всякою злобою, неприязнью, недоброжелательностью, низостью будут удалены от вас. Послание к Ефесянам 4:31. Расширенный перевод Библии. Обида на Бога — это серьезное препятствие, не позволяющее нам слышать Его голос. Всякий раз, когда вами овладевает обида, гоните ее прочь. Дьявол часто пытается убедить нас в том, что мы единственные, кто проходит через такие трудности. Я не хочу показаться черствой, но какими бы ужасными ни казались вам ваши проблемы, есть те, кому еще тяжелее. У меня в служении работала женщина, которую бросил муж после 39 лет брака. Он просто оставил ей записку и ушел. Для нее это была настоящая трагедия. Я очень гордилась ею, когда она подошла ко мне через несколько недель и сказала: «Джойс, пожалуйста, помолись обо мне, чтобы я не злилась на Бога. Дьявол искушает меня и побуждает обвинить во всем Бога, но я не могу злиться на Него. Он мой единственный друг. Он мне нужен». Обида пыталась укорениться в сердце моей подруги, потому что все в ее жизни пошло не так, как нужно. Когда люди обижают нас, мы должны понимать, что у каждого человека есть свобода воли, и мы не можем никого контролировать даже через молитву. Мы можем помолиться, чтобы Бог обратился к людям, которые причинили нам боль. Мы можем попросить Его побуждать их к добру, но в конечном счете Он оставит за ними право выбора. Если кто-то делает выбор, последствия которого причиняют нам боль, мы не должны винить в этом Бога и злиться на Него. Божье слово на сегодня. Если вам причинили боль, не вините Бога. Он ваш лучший друг.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио Пилигрим.

Что имеем, не храним, потерявший плач, слезы сожаления, а нам бы всем удач, нам бы всем удач, нам бы всем удач. Что имеем, не храним, потерявший плач, слезы сожаления, а нам бы всем удач, нам бы всем удач, нам бы всем удач, нам бы всем удач. Молодой и старый сели на скамейке, и юнец сказал: ты, как я, смейка. Зрелый отвечает: сил

0: Замолчали каждый, о своем подумав, юный злился старый, поучать меня вздумал. Руки в рваных ранах, шрамы, годы, шрамы, сам почти уже на погосте храма. И спросил с насмешкой, если правда это, почему ж ты плачешь? Расскажи секрет, слезы на глазах, я себя винил. Молод был, как ты, и это не ценил.
1: Что имеем, не храним, потерявший плач, слезы сожаления, а нам бы всем удачи, нам бы всем удачи, нам бы всем удачи. Что имеем, не храним, потерявший плач, слезы сожаления, а нам бы всем удачи, нам бы всем удачи, нам бы всем удачи, нам бы всем удачи.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 12, начальнику хора, Псалом Давида. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертных. Да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же упованию на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем, воспою Господу, облагодетельствовавшему меня». Глава 13. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». И приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть то, что видите вы, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царствии и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил им он, говоря: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: Господи, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. «Иную притчу, — сказал он им, — Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззакония, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и сев хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, и Иосиф, и Симон, и Иуда, и сестры его не в силе между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 9. Елисей, пророк, призвал одного из сынов пророческих и сказал ему: «Опоясь чресла твои, и возьми сей сосуд с елеем в руку твою, и пойди в раму Галаски. Придя туда, отыщи там Иуя, сына Иосафата, сына Намесиева, и подойди, и вели выступить ему из среды братьев своих, и введи его во внутреннюю комнату. И возьми сосуд с елеем, и вылей на голову его, и скажи: так говорит Господь: помазаю тебя в царя над Израилем. Потом отвори дверь и беги, и не жди». И пошел отрок, слуга пророка, в Рамов Галаадский, и пришел, и вот сидят военачальники, и сказал: «У меня слово до тебя, военачальник». И сказал Иуи: «Да кого из всех нас?» И сказал он: «Да тебя, военачальник». И встал он и вошел в дом. И отрок вылил елей на голову его и сказал ему: «Так говорит Господь, Бог Израилев, помазаю тебя в царя над народом Господним, над Израилем. И ты истребишь дом Ахава, господина твоего, чтобы мне отмстить за кровь рабов моих, пророков, и за кровь всех рабов господних, павших от руки Иезавели. И погибнет весь дом Ахава, и истреблю у Ахава мочащегося к стене и заключенного, и оставшегося в Израиле. И сделаю дом Ахава, как дом Иеровоама, сына Наватова, и как дом Ваасы, сына Ахиина. И Иезавель же съедят псы на поле израильском, и никто не похоронит ее». И отворил дверь и убежал. И вышел Иуй слугам господина своего, и сказали ему: «С миром ли? Зачем приходил этот неистовый к тебе?» И сказал им: «Вы знаете этого человека, и что он говорит?» И сказали: «Неправда, скажи нам». И сказал он: «То и то он сказал мне, говорят, так говорит Господь, помазаю тебя в царя над Израилем». И поспешили они, и взяли каждую одежду свою, и подослали ему на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали: «Воцарился Иуй». И восстал Иуй, сына Иосафата, сына Намесиева, против Иорама. Иорам же находился со всеми израильтянами в Рамофе-Галатском, на страже против Азаила, царя сирийского. Впрочем, сам царь Иорам возвратился, чтобы лечиться в Израиле от ран, которые причинили ему сирияне, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И сказал Иуй: «Если вы согласны со мною, то пусть никто не уходит из города, чтобы идти подать весть в Израиле». И сел Иуй на коня, и поехал в Израиль, где лежал Иорам, и куда Ахозия, царь иудейский, пришел навестить Иорама. На башне в Израиле стоял сторож, и увидел он полчища Иуева, когда оно шло, и сказал: «Полчища вижу я». И сказал Иорам: «Возьми всадника, и пошли навстречу им, и пусть скажет, с миром ли». И выехал всадник на коне навстречу ему и сказал: «Так говорит царь, с миром ли?» И сказал Иуй: «Что тебе до мира? Поезжай за мною». И донес сторож и сказал: «Доехал до них, но не возвращается». И послали другого всадника, он приехал к ним и сказал: «Так говорит царь, с миром ли?» И сказал Иуй: «Что тебе до мира? Поезжай со мною». И донес сторож, сказал: «Доехал до них и не возвращается, а походка как будто Иуя, сына Намесиева, потому что он идет стремительно». И сказал Иорам: «Запрягай». И запрягли колесницу его, и выступил Иорам, царь израильский, и Ахозия, царь иудейский, каждый на колеснице своей. И выступили навстречу Иую, и встретились с ним на поле Навуфея, израильтянина. И когда увидел Иорам Иуя, то сказал: «С миром ли, Иуй?» И сказал он: «Какой мир? При любодействии Изавели, матери твоей, и при многих волхвованиях ее?» И поворотил Иорам руки свои, и побежал, и сказал Ахозии: «Измена, Ахозия!» А Иуй натянул лук рукою своей и поразил Иорама между плечами его, и прошла стрела через сердце его, и пал он на колеснице своей. И сказал Иуй Бедикару, сановнику своему: «Возьми, брось его на участок поля Навуфея израильтянина, ибо вспомни, как мы с тобой ехали вдвоем позади Ахава, отца его, и как Господь изрек на него такое пророчество: истинно, кровь Навуфея и кровь сыновей его видел я вчера, говорит Господь, и отмщу тебе на сём поле. Итак, возьми, брось его на поле по слову Господню». Ахозия, царь иудейский, увидев сие, побежал по дороге к дому, что в саду, и погнался за ним Иуй, и сказал: «И его бейте на колеснице». Это было на возвышенности Гур, что при Ивлеаме. И побежал он в Мегидон, и умер там. И отвезли его рабы его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его с отцами его в городе Давидовом. В 11-й год Иорама, сына Ахавова, воцарился Ахозия в Иудее. И прибыл Иуй в Израиль. И Изавель же, получив весть, нарумянила лицо свое и украсила голову свою и глядела в окно. Когда Иуй вошел в ворота, она сказала: «Мир ли Замврию, убийце государя своего?» И поднял он лицо свое к окну и сказал: «Кто со мною? Кто?» И выглянули к нему 2-3 евнуха. И сказал он: «Выбросьте ее!» И выбросили ее, и брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее. И пришел Иуй, и ел, и пил, и сказал: «Отыщите эту проклятую и похороните ее, так как царская дочь она». И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа и ног и кисти рук. И возвратились и донесли ему, и сказал он: «Таково было слово Господа, которое он изрек через раба своего Илию Фисфитянина, сказав: на поле Израильском съедят псы тела Изавели, и будет трупа Изавели на участке Израильском, как навоз на поле, так что никто не скажет, это Изавель». Глава 10. У Ахава было 70 сыновей в Самарии. И написал Иуй письма и послал в Самарию к начальникам израильским, старейшинам и воспитателям детей Ахавовых такого содержания: «Когда придет это письмо к вам, то так как у вас и сыновья господина вашего, у вас же и колесницы, и кони, и укрепленный город, и оружие, выберите лучшего и достойнейшего из сыновей государя своего и посадите на престол отца его, и воюйте за дом государя своего». Они испугались чрезвычайно и сказали: «Вот два царя не устояли перед ним, как же нам устоять?» И послал начальствующий над домом царским, и градоначальник, и старейшины, и воспитатели к Иуе сказать: «Мы рабы твои, и что скажешь нам, так и сделаем. Мы никого не поставим царем, что угодно тебе, то и делай». И написал он к ним письмо во второй раз такое: «Если вы мои и слову моему повинуетесь, то возьмите головы сыновей государя своего и придите ко мне завтра в это время в Израиль». Царских же сыновей было 70 человек. Воспитывали их знатнейшие в городе. Когда пришло к ним письмо, они взяли царских сыновей и закололи их, 70 человек, и положили головы их в корзины и послали к нему в Израиль. И пришел посланный и донес ему и сказал: «Принесли головы сыновей царских». И сказал он: «Разложите их на две груды у входа в ворота до утра». Поутру он вышел и встал и сказал всему народу: «Вы невиновны. Вот я восстал против государя моего и умертвил его. А их всех кто убил? Знайте же теперь, что не падет на землю ни одно слово Господа, которое он изрек о доме Ахава. Господь сделал то, что изрек через раба своего Илию. И умертвил Иуи всех оставшихся из дома Ахава в Израиле, и всех вельмож его, и близких его, и священников его, так что не осталось от него ни одного уцелевшего. И встал, и пошел, и пришел в Самарию. Находясь на пути при Беф-Экеде, пастушеском, встретил Иуи братьев Ахозии, царя Иудейского, и сказал: «Кто вы?» Они сказали: «Мы, братья Ахозии, идем узнать о здоровье сыновей царя и сыновей государыни». И сказал он: «Возьмите их живых». И взяли их живых и закололи их, 42 человека, при колодезе Беф-Экеда, и не осталось из них ни одного. И поехал оттуда и встретился с Ионадавом, сыном Рехавовым, шедшим навстречу. И приветствовал его и сказал ему: «Расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу?» И сказал Ионадав: «Да. Если так, то дай руку твою». И подал он руку свою, и приподнял он его к себе в колесницу. И сказал: «Поезжай со мной и смотри на мою ревность о Господе». И посадили его в колесницу. Прибыв в Самарию, он убил всех оставшихся у Ахава в Самарии, так что совсем истребил его по слову Господа, которую он изрек Илии. И собрал Иуи весь народ и сказал им: «Ахав мало служил Ваалу, Иуи будет служить ему более. Итак, созовите ко мне всех пророков Ваала, всех служителей и всех священников его, чтобы никто не был в отсутствии, потому что у меня будет великая жертва Ваалу, а всякий, кто не явится, не останется жив». Иуи делал это с хитрым намерением, чтобы истребить служителей Ваала. И сказал Иуи: «Назначь праздничное собрание ради Ваала». И провозгласили собрание. И послал Иуи по всему Израилю, и пришли все служители Ваала, не осталось ни одного человека, кто бы не пришел, и вошли в дом Ваалов, и наполнился дом Ваалов от края до края. И сказал он хранителю одежд: «Принеси одежду для всех служителей Ваала». И он принес им одежду. И вошел Иуи с Ионадавом, сыном Рехавовым, в дом Ваалов, и сказал служителям Ваала: «Разведайте и разглядите, не находится ли у вас кто-нибудь из служителей Господних, так как здесь должны находиться только одни служители Ваала». И приступили они к совершению жертв и всесожжений. А Иуи поставил вне дома 80 человек и сказал: «Душа того, у которого спасется кто-либо из этих людей, которых я отдаю вам в руки, будет вместо души спасшегося». Когда кончено было всесожжение, сказал Иуи скороходам и начальникам: «Пойдите, бейте их, чтобы ни один не ушел». И поразили их острием меча, и бросили их скороходы и начальники, и пошли в город, где было капище Ваалова, и вынесли статуи из капища Ваалова, и сожгли их, и разбили статую Ваала, и разрушили капище Ваалова, и сделали из него место нечистот до сего дня. И истребил Иуи Ваала с земли израильской, впрочем, от грехов Иеровоама, сына Наватова, который вел Израиль в грех, от них не отступал Иуи, от золотых тельцов, которые в Вифиле и которые в Дане. И сказал Господь Иую: «За то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахавовым все, что было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом». Но Иуй не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца. Он не отступал от грехов Иеровоама, который ввел Израиля в грех. В те дни начал Господь отрезать части от израильтян, и поражал их Азаил во всем пределе Израилевом, на восток от Иордана, всю землю Галаад, колено Гадова, Рувимова, Манасиина, начиная от Араера, который при потоке Арнони, и Галаад, и Васан. Прочее об Иуи и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей израильских. И почил Иуи с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоахаз, сын его вместо него. Времени же царствия Иуева над Израилем в Самарии было 28 лет.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Если вы читали Библию, то, наверное, обратили внимание, что Бог относится к Израилю как к своей дочери, а Христос относится к церкви как к невесте. Что это значит быть дочерью Небесного Отца? Какие это отношения? Прежде всего, это особенная любовь, а еще уверенность в Боге и Его защите. Знание, что Он всегда готов слушать все твои молитвы и просьбы, утешение, ведь Он не раздражается от ваших слез. Быть дочерью Творца – это значит всегда быть в Его глазах самой прекрасной и любимой. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

лодке он счастлив. Пока я срываюсь, будто с высотки, жизнь так коротка, Бог оставил на мне отпечатки, освободил из клетки мои, капилляры, сотканы им.

0: Давайте воздадим Богу славу, Он наш обеспечитель, Он наш защитник.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья дорогие! В эфире программа «Библия говорит» и с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, может ли быть надежда обрести спасение у человека, который не испытывает обличения во грехе?
1: Спасение невозможно без признания себя грешником. Если человек по какой-то причине, а причин может быть много, он не хочет признать себя грешником. В принципе, любой может признать, с точки зрения того, что у нас есть все для этого. У нас есть ясное понимание того, что тот, кто создал эту вселенную, чрезвычайно велик. У нас ясно есть понимание своей ограниченности. То, что мы ошибаемся. То, что у нас есть дух нашей гордыни, который утверждает самого себя. И это самый главный фактор, который говорит нам о нашей греховности. Вот если у человека нет готовности к тому, чтобы признавать себя грешником, он никогда не сможет обрести спасение. Это

0: самое главное условие – признание себя грешником, причем погибшим грешником, причем грешником, который не может иметь нормальную жизнь ни здесь на земле, и, конечно же, в вечности, без Бога, без Иисуса Христа. Это ключевое условие. Вот почему, когда мы читаем слова Иисуса Христа о действии Святого Духа, Иисус очень конкретно говорит, в чем будет заключаться Его пробуждающее или же возрождающее служение. Он говорит следующее. Это 16 глава Евангелия Иоанна. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель Дух, утешитель не придет к вам, он говорит о Духе Святом, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, пришедший, обличит мир о грехе, о праведности и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о праведности, что я иду к Отцу и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира этого осужден. Заметьте, о чем говорит здесь Иисус. Иисус говорит о том, что главная миссия Святого Духа заключается в том, что Он обличает людей в том, что они находятся в греховном состоянии. И самый главный грех – это грех неверия в Сына Божьего. Грех неверия в Спасителя, который пришел для того, чтобы вернуть нас к Богу. Все остальные грехи связаны с этим грехом. Все остальные грехи, они могут быть аннулированы, прощены, если мы придем с верою к Иисусу Христу. Второе, о чем Дух Святой обличает, он говорит о праведности. О праведности, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. Речь идет о завершенном служении Иисуса Христа. То есть Дух Святой показывает нам, что в Иисусе Христе мы можем быть праведными. Мы можем получить оправдание. Мы можем получить свободу от греха. Мы можем получить свободу от всех тех несовершенств, от вины, которая есть у нас. Именно в этом заключается действие Святого Духа. И третье. О суде. Дух Святой говорит о том, что человек, который не уверовал в Иисуса Христа, который не получил его праведности, этот человек осужден. Он будет осужден вместе с дьяволом. Вот почему чрезвычайно важно для каждого человека понять, что Дух Святой работает над его сердцем. Для каждого человека очень важно обратиться к Священному Писанию, чтобы увидеть ясные слова Духа Святого. Вот почему чрезвычайно важно, что человек, который ищет или думает о том, что ему нужно иметь спасение, чтобы он ясно понял, что для этого прежде всего нужно прийти к точке, в которой будет признание себя грешником перед Богом, для того, чтобы просить: «Господи, дай мне спасение Твое, которое Ты обеспечил через Сына Твоего Иисуса Христа».
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Советская власть не смогла искоренить в народе веру в Бога, потому что сила Божия сильнее всякой человеческой силы, рассказал патриарх московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. Вопрос особенно к неверующим. Почему не получилось у советской власти уничтожить в народе веру в Бога? Такая сила была сконцентрирована у этой власти, и она поставила задачу уничтожить веру и не смогла, сказал патриарх Кирилл. Международное христианское движение «Lausanne Movement» представило новый бесплатный курс «Becoming a Global Disciple» – «Стать глобальным учеником», который поможет верующим увидеть связь между личной верой и Божьей миссией по всему миру. Серия официально запущена 22 июня и состоит из 5 коротких видеоуроков. Помимо самих видео, пользователям доступны материалы для обсуждения в группах, планы для личных размышлений и изучения Библии. Ресурс предназначен для использования в церквях, домашних группах, студенческих служениях и для индивидуального духовного роста. По словам представителей Лозаннского движения, идея создания курса появилась после масштабного международного исследования и серии консультаций, проведенных в рамках подготовки к 4-му Лозаннскому конгрессу. В Иране одна из последних сохранившихся исторических протестантских церквей оказалась под угрозой конфискации. По сообщениям ряда международных СМИ и правозащитных организаций, власти страны намерены изъять у верующих евангельскую церковь Святого Петра в Тегеране и выселить около 27 проживающих на ее территории. Сообщается, что ранее государственные органы уже конфисковали принадлежащий церкви сад площадью около 10 тысяч квадратных метров. По данным издания The Jerusalem Post, сейчас эту территорию занимают представители корпуса стражи исламской революции. Ситуация вызвала обеспокоенность среди международных правозащитников и религиозных организаций. Сасан Тавассулли, служитель, связанный с пресвитерианской церковью Ирана и прозывающий в США, рассказал, что представители властей открыто заявляют о своей уверенности в безнаказанности. Большинство протестантских пасторов сегодня поддерживают профессиональную психологическую помощь и рекомендуют верующим обращаться к специалистам в случае эмоциональных или психологических трудностей. Однако сами служители редко пользуются такими услугами. Согласно недавнему исследованию организации LifeWave Research, 90% пасторов советуют членам своих церквей обращаться за профессиональной консультацией, когда это необходимо. При этом лишь 9% пасторов регулярно встречаются с психологом или консультантом, сообщает Релевант. Исследование также показало, что уровень стресса среди служителей остается очень высоким. Около 75% пасторов назвали себя очень или чрезвычайно перегруженными стрессом, а почти каждый третий серьезно задумывался о том, чтобы оставить служение на полной занятости в течение последнего года. В Кении пастор побил прихожан, не слушавших его проповедь. Священнослужитель во время проповеди заметил множество пустых мест в зале. Он прервал службу, вышел на улицу и обнаружил, что часть прихожан разговаривает и проводит время возле церкви. Разгневавшись, пастор загнал людей вовнутрь, пуская в ход кулаки. Затем он возвратился в зал и потребовал, чтобы сидящие на задних рядах пересели ближе. Вот так прогуливать служение. Мнения в сети разделились. Одни осудили действия пастора, заявив, что он должен был спокойно поговорить с прихожанами, а не применять силу. Другие, напротив, посчитали, что священнослужитель лишь пытался навести порядок во время богослужения и добиться уважительного отношения к службе. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Мельник. Жил когда-то на свете один жадный мельник. Его маленькая водяная мельница стояла на берегу небольшой речушки. На опушке леса мельник перегородил речку большой плотиной, за плотиной собиралось много-много воды, так что получилось целое озеро. По специальной трубе вода стекала с большой высоты на мельничное колесо и тем приводила его в движение. Ежедневно он перемалывал на своей мельнице много мешков зерна. Однажды мельник заметил небольшую трещину в стене плотины. Ему посоветовали сразу же отремонтировать ее, чтобы не случилось какого несчастья. Но жадный мельник сказал, что о такой мелочи даже говорить не стоит, и что несколько капель, которые просачиваются сквозь трещину, не смогут повредить плотине. На самом же деле ему просто не хотелось тратить время и деньги на ремонт. Вечером трещина стала шире. Рабочие на мельнице обратили на это внимание мельника и попросили его заделать трещину. Но жадность мельника затмила его здравый рассудок. «Сегодня уже поздно», — сказал он, — «подождем до завтра». В полночь мельник проснулся от сильного шума. Он вскочил с кровати и сбежал по лестнице вниз и увидел, что плотину прорвало, и вода из-за пруда растекается. Мельник увидел, что почти все его поля залиты водой. Маленькая причина. А какие большие последствия!

0: «Слезы Спасителя» – так называется сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: В основу нашей проповеди мы прочтем из 19 главы Евангелия от Луки. Это место связано с триумфальным входом нашего Спасителя в Иерусалим. «И когда Иисус приблизился к городу, то, смотря на Него, заплакал о Нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя в сей день узнал, что служит миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего“». Я думаю, что более печальных слов не найти на страницах Евангелия. Они были сказаны Спасителем со слезами горького сожаления. Трижды в Новом Завете упоминается о том, что Христос плакал. И каждый раз не за себя, не за боли и оскорбления, нанесенные Ему. Нет, Он всегда плачет за других. У гроба Лазаря Он лил слезы, оплакивая неверие своих самых близких последователей. В Гефсиманском саду Он был подавлен горем, вызванным тяжестью человеческой вины. А слезы, пролитые над Иерусалимом, были слезы за народ, который не узнал времени спасения своего. Заметьте, как слезы Спасителя стоят в поразительном контрасте с настроением народа. Это произошло во время торжественного входа Иисуса в Иерусалим, когда в атмосфере веселья и праздничности все кричали: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». Однако эта волна энтузиазма, душевного подъема не могло ослепить Иисуса в отношении к действительному положению этих людей. Он знал, что эти люди, которые сегодня воспоют «Осанна», на этой же неделе будут кричать: «Распни, распни его». Он знал, что в сердцах своих они уже отвергли его, что уши их были замкнуты к его чудной вести о спасении. Он знал, что город утратил возможность, данную ему спастись. Они не узнали времени своего, не знали того, что служило миру их. О, какая печальная картина! Сколько в ней трагического пафоса! Великолепный и сверкающий при солнечном свете город со своей взволнованной толпой приготовлялся к проведению великого праздника Пасхи. Спаситель, обозревая все это, горько плакал. Он видел пустоту всей этой внешней религиозности. Чему же может научить нас эта печальная история города Иерусалима? Во-первых, что Бог дает каждому из нас время покаяться. Он посещает нас, Он увещевает нас, Он зовет нежно и настойчиво, чтобы мы пришли к Нему и приняли Его спасение. Кто сможет обвинить Бога, что Он не давал возможности этому городу укрыться от грядущего гнева? Сколько раз Он хотел собрать детей Его, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, и они не захотели. Дни Иерусалима были сочтены. 3,5 года Сын Божий призывал Его к покаянию, но не вечно Духу Божьему быть пренебрегаемым человеками, говорит Слово Божие, проходит и эта последняя возможность, а потом суд. Второй причиной тому, что они не узнали своего дня посещения, была их слепота. Они не желали расстаться со своим грехом и беззаконием. Не думайте, что ожесточение сердца происходит вдруг, внезапно. О, нет! Понемногу начинается духовное ослепление, охлаждение сердца. Незаметно грех вкрадывается в сердце и начинает овладевать нами. Можно иметь внешнюю оболочку религии, когда внутренняя жизнь истощена. Далее мы видим трагичность их положения в том, что, не зная своего дня посещения, они, тем не менее, все время его ожидали. Народ этот с нетерпением ожидал своего Мессии. Все пророки о нем свидетельствовали. В молитвах своих они всегда взывали Богу о его пришествии. Да, подобно слепым, они его не видели и потому не узнали. О, какая это была трагедия! Сколько раз приходилось слышать от людей, что они жаждут дня своего спасения или ожидают какого-то особого посещения Бога. Но как долго вы будете так думать, вы спастись не сможете. Христос здесь, сегодня. Он все время нежно стучит в двери нашего сердца. Не ожидайте более удобного дня. Самый удобный день – это сегодня. Сейчас время благоприятное. Сейчас день спасения. «Осанна» – это означает «спаси нас сейчас», – так кричал народ. И тем не менее Христос, слыша и видя все это, заплакал о народе сём. Люди эти молили и просили о спасении, но, увы, они не от грехов своих искали избавления, но от их национальных врагов. Они называли его царем, но он отказался быть их царем на таких условиях. Более ужасного положения души человеческой трудно себе представить. «Мой друг, сегодня Христос пришел к тебе. Он жаждет спасти тебя. Ты его уже долго ожидал, и все это время его не узнавал. Но сегодня, сейчас, проси, чтобы Царь Иисус Христос, твой Спаситель, простил твои грехи. Признайся, что ты грешен. Дай ему установить в тебе царство правды и чистоты. Он это сделает, очистив тебя своей драгоценной кровью. И тогда будет мир, и тогда ты найдешь истинную радость. Радость во Святом Духе. Сегодня день твоего спасения, время твоего посещения. Не ожидай более удобного момента. Он сегодня стучит в двери твоего сердца и ждет, когда ты ему откроешь. Пусть Господь тебе сам поможет это сделать сейчас.
2: Познай меня, прими, Иерусалим, приди, вернись. Давай вдвоем поплачем, Отец и я, и Дух тебя простим. Любовь не может поступить иначе. Иерусалим, о Иерусалим, я вновь приду в моем небесном теле. Остаток твой я назову моим, и больше не скажу, не захотели.

0: Наша программа подошла к концу. Пишите, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете «Христианское радио».